только слезы катились на железо медали, да на кожу ремней. Да живой я живой, только слезы катились

шумел вокзал, он до сих пор мне снится. Забыть бы все и век не вспоминать, как средь солдат, заглядывая в лица, бродила чья-то обезумевшая мать. Перрона гладь намолена и свята. Сколь судеб здесь людских переплелось, поклон вам в пояс, кто дождал солдат и до земли.

живой, я живой. Только слезы катились на железо медалей.

видней, чем на земле. Мой золотой на небе видней, чем на земле.

жизни лишь ты и она. Что ж, сестра, пей со мной наравне эту горькую песню.

на былое свое. Не ропщу понапрасну я, не счищаю сапог, грязь да копоть да снег. Но на мой белый лист полоса легла красная,

рожок, тот заветный, тот бронзовый.

Разговора бы мне, разговора бы честного, только б видеть глаза, только б чувствовать пульс. Я утешусь навек.

Как только голову накрыешь завархую, мое сердечко повело, но затоскует. Беру гитару, как девку молодую, и слезы папа на

По грязи, по слякоти, в ночь глухую, ой, на губах вкус мякоти, ягоды лесной, а в башке сумятица, с похмела на бат, и кобыла пятится, косится назад. Леший обнимается с водяным в кустах, не с добра и кается в этих мне лесах. Творчество без кризиса, как любовь без роз. Где брешоу бизнеса, черт меня занес.

Ехал я, тянул вино, черта проклинал. Он в колеса мне давно палки тварь вставлял. Я ж расслабился на дне, вот и проглядел, как тихонечко ко мне он в телегу сел и на ушко зашептал: я, брат, в доску свой. В том лесу, где ты попал, в творческий запой. У меня мыслишка есть, как тебе помочь. Подпиши вот только здесь и проблемы прочь.

Я в одиночке, и все ближе смертный час. Вон катят санки по тюремному подворью. Сегодня душу я крещу в последний раз, а завтра выпущу, как голубя на воле. Нет ни иконки, ни свечи, пришел бы поп, чтоб все как надо, по-людски, по-человечьи. А так зеленкою крест на крест смажут лоб, чтоб

Вчера был врач, он мне сказал: болеть не сметь, больных расстреливать устав не позволяет. Но ты герой, когда ведут таких на смерть, то вся тюрьма встает и молча провожает. Он говорил еще: не страшно, уж поверь, ты не почувствуешь, лишь голова качнется. Увидишь ты, кто открывает в небо дверь, а кто закроет.

Только тип того мне, за кого я смерть приму. Я удавил его бы голыми руками. Вот загремел засов в предутреннем дыму. Мне без вещей или как, а мне в ответ с вещами. Живи пока, тот живодер попался гад. На общей хате жди, пока судья проснется. У правосудия отката нет назад.

Сосед мой дрянь, мне зла не хватит, такая рань, а он огорбатит и в рот зимой кидает сливы, по что не в мой, несправедливо, все бы ничего.

сосед допросится. Он от души роганулся матом, сказал: «Паши!» и дал лопату.

незажитых ран. Окунулся башкой в зазеркальный

Я под утро устал пить, судьбу прокляня, и двойник из зеркал ствол направил в меня.

Я рванул с воронка. Больше ждать я не мог. Сбил наручники с рук и конвойного с ног. И залаяли псы, лишь очухались все, и погоня пошла по пятам на хвосте. Среди дня да в час пик, в этом мой перевес.

Он выходит мне в лоб и не слышит в упор, как кричит старшина, отжимая затвор. И три пули жужжат, заунывное зло. Две прошили меня, ну а третья его. Ведь свинцу все равно, кто здесь свой, кто чужой, кто получит свое.

больше всех было надо. Номерок на доску, смерть сыграет в лото. Если вспомнят в полку, значит, выпьют по сто. Упокой же, душа, тех, кого не забыть. Ах, как жизнь хороша, ах, как хочется.

за былое свое. Страшно мне самому, я ж способен на все и готов ко всему. Вот вернулся назад. Хочешь, верь или не верь, но во мне живет гад. Этот гад — спящий зверь.

меня, ладно? А усну, не буди. Спит мой зверь, что ж, бог с ним. Только я сам не свой. Что с соседом таким? Возвратился домой. Там я стыл

меня, ладно? А усну, не буди. Ты ждала, и поверь, не сомкнул я бы глаз, потому что мой зверь спас меня и не раз. Знаешь, мам, ты прости и не слушай меня. Слышь, как ветер свистит, гулко ставни

И к старушке опустится вдруг, и небесное имя святое с материнских сорвется губ. И помянет шестая часть света поименно своих сыновей.

По грязи, по слякоти, в ночь глухую, ой, на губах вкус мякоти, ягоды лесной, а в башке сумятица, спахмела набат, и кобыла пятится, косится назад. Леший обнимается с водяным в кустах, не с добра и кается в этих мне лесах. Творчество без кризиса, как любовь без роз. Где бы шоу бизнеса, черт меня занес.

Ехал я, тянул вино, черта проклинал. Он в колеса мне давно палки тварь вставлял. Я ж расслабился на дне, вот и проглядел, как тихонечко ко мне он в телегу сел и на ушко зашептал: я, брат, в доску свой. В том лесу, где ты попал, в творческий запой. У меня мыслишка есть, как тебе помочь. Подпиши вот только здесь и проблемы прочь.

сдаете уж, сошли на нет. Позвоните.

0: Что случилось, сынок?
1: Я коль мог, позвонил бы и сам.

так светил храм, а свечей за души упокой. Потому и бокал

Что ж, прощай, я за ним не бегу. Не догнать мне лихого коня.

Что ж, прощай, я за ним не бегу. Не догнать мне лихого коня.

Что ж, прощай, я за ним не бегу. Не догнать мне лихого коня. Чей-то

Жизнь проходит, течет словно речка, снег осенний кружится над ней. Я портрет твой повесил у печки, чтоб тебе была мама теплей. Чтоб ты видела, как одиноко мне, когда замерзает река, и как сердце пронзило глубоко, а тебе наживая тоска. Милый твой образ на старом портрете я берегу много лет. Нет мне дороже всех женщин на свете, чем мамы, которой нет. Вдруг качнулся портрет, и улыбка пробежала по тонким губам. Ах, сынок, в твоей жизни ошибка, это ты, без сомнения, сам. Ты меня никогда ведь не слушал, поступал на свой риск и страх. Что ж теперь мой

если б знал, что та речка без дна. Но увы, что мы в жизни имеем, мы за это заплатим сполна. Потому буду жить я у речки и писать до последних дней. Я портрет твой повесил у печки, чтоб тебе была мама теплей. Милый твой образ.

Жизнь проходит, течет словно речка. Снег осень кружится над ней. Я портрет твой повесил у печки, чтоб тебе

и к старушке опустится в сруб, и небесное имя святое с материнских сорвется губ, и помянет шестая часть света поименно своих сыновей. В этот день голубые береты балдают.

Прощай, мам, мне пора, но где б я ни был, я знак подам дождинкой на стекле, что послужу достойно и на небе за веру и покой твой на земле. И потому средь звезд и черной пыли я заступаю в вечный караул. Меня ведь, мама, вовсе не убили. Я просто лег на камень и заснул.

одна тайга и волки с зайцами. А он: бежим, а я ему: куда? Он выплюнул бычок и щелкнул пальцами: туда, куда уходят поезда. И догрузив осину, мы с другом спина в спину, накрывшись мешковиной, залезли под бревно. Конвой багром пошарил и паровоз пошпарил. Дружок мой закимарил, и я с ним заодно. Проснулся я, смотрю, купе со шторками. Ни друга, ни осины, ни сосны. В углу прикрыто синими ведерками.

кармана, а там билет, я гляну за лондонским туманом. Я еду, господа, я тер ладоши, прыгал между полками, искал проводника открыть сортир. Смотрю, все едут синими ведерками, нарядчик, хлеборез да бригадир. Присел я на кукорке, ах, милые ведерки, да мне в родном поселке здесь хватит с головой. Детишкам на печенье, жене на примирение, а маме на лечение в больнице областной. Глотнул я коньячка, поел антоновки, и вдруг в конце прохода в синей мгле предстал мой друг в потрепанной буденовке, хоть без коня, но с саблей и в седле. И говорит мне горько: ну что ж ты, друг мой Борька, за синие ведерки мать родину продал. Ты что, кричу, братуха, но поздно, он мне в брюхо, сцепились мои ухо, я другу разодрал. Он побледнел, на шее вены вздулись, и в левый бок мне саблей получай. Тут мы по-настоящему проснулись, под лай собак и голос разгружай. Гляжу, идет бригада, худые как из ада, на робок сплошь и рядом полосок серых масть. И вздрогнула утроба, я понял, что мы оба попали на особый окулом прямо в пасть. И старый зэк один, что из разгрузчиков, хохочет: вы что, лохи, не пойму.

держась за ухо, а я за левый бок. И по тайге, где зайцы только с волками, где вечный лес подпер небесный мрак, увез, мигая синими ведерками, двоих никчемных зэков автозак.

что горело, уже было сожжено. И хоть гарь не сходила с лица, мы считали, начало положено. Да не знали, какого конца. Мы стреляли поля до последнего, долго щупали пульс

А сестер докололи штыком. Ах, царь-батюшка, Николаюшка, ни могилы вам, ни креста,

жалко Христа. Ни Господь, ни корсеты английские, ни Георгиевский крест не спасли. И царя, государя российского, как собаку во двор сволокли. А в лесу, когда кони встревожена, захрапели, узнав мертвеца. Мы считали, начало положено, да не знали, какого конца. Ах, царь-батюшка, Николаюшка, ни могилы вам, ни креста,

Не судите нас. Было жалко вас. Как распятого. Жалко Христа.

пароход отойдет от причала и уйдет по муру реке. Его сердце стучать перестало.

за отца. Потому и приехали люди, чтоб с тобою пойти до конца.

Сосны в трауре, ветки склонили. Ветер стих, перестал шалить. И кропили сырую могилу слезы тех, кто остался жить. Пароход отойдет от причала. Не робей, если совесть чиста. Наша смерть — это только начало.

Он был охотник и джигит. Он бил быка навскид и с лета. А нынче служба и гастрит. И позарез домой охота. И вот однажды скрипнул снег. И скрипнул неспроста. Как хитрый зверь подкрался зэк прям до его поста. «Эй, командир, дай покурить!» Раздалась гулка за забором. Счастливый случай упустить нельзя, и пачка беломора летит приманкой на запрет. «Кури, земляк, да что мне жаль!» А сам подумал, клюнет, нет. И отвернулся

И клюнул зверь, полез наверх, где каждый метр был пристрелен, где черной пылью тяжкий грех был километрами засеян. И прыгнув вниз, он точно знал, на что он шел, на что он шел, и что охотник поднимал холодный автоматный ствол. И с непокрытой головой, ступая по запретной зоне, он шел в последний.

Он был охотник и джигит. Он бил быка на скиты с лета. А нынче служба и гастрит. И позарез домой охота. И вот однажды скрипнул снег. И скрипнул неспроста. Как хитрый зверь подкрался зэк прям до его поста. «Эй, командир, дай покурить!» Раздалась гулка за забором. Счастливый случай упустить нельзя, и пачка беломора летит приманкой на запрет. «Кури, земляк, да что мне жаль!» А сам подумал, клюнет, нет, и отвернулся

И клюнул зверь, полез наверх, где каждый метр был пристрелен, где черной пылью тяжкий грех был километрами засеян. И прыгнув вниз, он точно знал, на что он шел, на что он шел, и что охотник поднимал холодный автоматный ствол. И с непокрытой головой, ступая по запретной зоне, он шел в последний

не цвести уж цветам за околицей. Бродит зло по дворам, в двери ломится. Погорел отчий дом, сажа черная забрала мать с отцом, сила темная. Упаслись от огня детки малые, и три ночи, и дня шли усталые. Так и шли в никуда, вечность целую.

говорила сестра брату малая. Я устал, а жутко маме хочется. Мы идем, а наш путь все не кончится. Отвечал брат старшой зябко вечером: ничего, уж с тобой

А за полем, где дым, речка плещется, Млечный путь стелит им в небо лестницу. И с обрыва, где высь, скособочилась, Взявшись за руки вниз, дети бросились. Но с небес две звезды подхватили их, И у самой воды

дембелям на плацу. Ордена не к лицу. Нет ни грусти, ни радости в марше. Время службы прошло, подкатилось к концу. И безжалостно сделала старше. Да и что, ордена?

ни одна из наград. На доске гробовой матерям

сомкнется, кто великую Русь хочет кровью полить, тот и сам кровью той захлебнется. Так гуляй, дембеля, чтобы шаг у салак по-мужицки был четко и строго, и повзводно, поротно равнение на флаг за Россию, за веру, за Бога. И повзводно, поротно равнение.

что горело, уже было сожжено. И хоть гарь не сходила с лица, мы считали, начало положено. Да не знали, какого конца. Мы стреляли поля до последнего, долго щупали пульс

а сестер докололи штыком. Ах, царь-батюшка, Николаюшка, ни могилы вам, ни креста,

жалко Христа. Ни Господь, ни корсеты английские, ни Георгиевский крест не спасли. И царя, государя российского, как собаку во двор сволокли. А в лесу, когда кони встревожено захрапели, узнав мертвеца, мы считали, начало положено, да не знали, какого конца. Ах, царь-батюшка, Николаюшка, ни могилы вам, ни креста,

Не судите нас. Было жалко вас. Как распятого. Жалко Христа.

Корешок мой не предал меня. Просто он, когда солнце зашло, прикурил от чужого огня, где тепло и с чайком хорошо, где по масти особый раздел, карта прет, песня трогает душу. И он сел и, конечно, влетел. Я ему говорил, он не слушал. Здесь порядки круты, как дожди, и коварны, как раненый зверь. Коль попал сюда, в оба гляди и не верь всяк входящему в дверь.

променять и чужим доверяться кострам. Но за кореша буду стоять, заплачу по его долгам.

горе наш стоял. Приходила с хутора девчина, угощала, чем Господь послал.

Она ответила, как в школе. У доски спокойно и строга. Я дочь ветра, что гуляет в поле.

умереть не страшно, за победу умереть за честь. Коль калинкой на землице нашей, вот такие дочки будут свист.

Я отслужил свое еще до воскресенья, но вот опять кручу баранку и грущу. За мой характер ротный сделал исключение, сказал домой, тебя последним отпущу. И вот мы едем, я да Соломон напарник, куда копытом конь, туда и рак с клешней. Он курва фары мыл, прикладом снес подфарник. Ну, я гребся, он сидит теперь смурной.

старик бородку гладя, катил тележку, а что в ней, узнай, поди. Открыл я дверь, куда ты, дядя, на ночь глядя, он не ответил и растаял позади. Скрипят протоколы.

лютует жуть. Но знаешь, в душе спокойно и светло, когда ты рядом что-то напеваешь.

Что ж, прощай, я за ним не бегу. Не догнать мне лихого коня.

Что ж, прощай, я за ним не бегу. Не догнать мне лихого коня.

Что ж, прощай, я за ним не бегу. Не догнать мне лихого

Я отслужил свое еще до воскресенья, но вот опять кручу баранку и грущу. За мой характер ротный сделал исключение, сказал домой, тебя последним отпущу. И вот мы едем, я да Соломон напарник, куда копытом конь, туда и рак с клешней. Он курва фары мыл, прикладом снес подфарник. Ну, я гребся, он сидит теперь смурной.

тишина. Топнул салагу я, живой, ну, слава богу. А я вот нет, я труп, без браги мне хана. Догнал старик нас тот, что шел, бородку гладит. В тележке дети, брат сестру к себе прижал.

наш стоял. Приходила с хутора девчина, угощала, чем Господь послал.

Так скажи, девчина молодая, на дворе война, а в поле ночь. Чьих кровей красавица такая, чья без страха и упрека

умереть не страшно, за победу умереть за честь. Коль калинкой на землице наши, вот такие дочки будут свист.

продрогшей плаще. Вам нужен друг на этом мрачном свете, опора в жизнь, радость и вообще —

выхожу. Вы о себе в наш самый первый вечер расскажете, а я что расскажу?

что горело, уже было сожжено. И хоть гарь не сходила с лица, мы считали, начало положено, да не знали, какого конца. Мы стреляли поля до последнего, долго щупали пульс, а потом дострелили с нагана наследника, а сестер докололи штыком. Ах, царь-батюшка, Николаюшка, ни могилы вам, ни креста,

жалко Христа. Ни Господь, ни корсеты английские, ни Георгиевский крест не спасли. И царя, государя российского, как собаку во двор сволокли. А в лесу, когда кони встревожены, захрапели, узнав мертвеца. Мы считали, начало положено, да не знали, какого конца. Ах, царь-батюшка, Николаюшка, ни могилы вам, ни креста,

Не судите нас. Было жалко вас. Как распятого. Жалко Христа.

Жизнь проходит, течет словно речка. Снег осенний кружится над ней. Я портрет твой повесил у печки, чтоб тебе была мама теплей. Чтоб ты видела, как одиноко мне, когда замерзает река. И как сердце пронзило глубоко, а тебе наживая тоска. Милый твой образ на старом портрете я берегу много лет. Нет мне дороже всех женщин на свете, чем мамы, которой нет. Вдруг очнулся портрет, и улыбка пробежала по тонким губам. Ах, сынок, в твоей жизни ошибка, это ты, без сомнения, сам. Ты меня никогда ведь не слушал, поступал на свой риск и страх. Что ж теперь?

много лет. Нет мне дороже всех женщин на свете.

скрестим пальчики в пролив Ла-Манш. И у моря, у Ла-Манша зажжем свечку, нет, костер за завхоза Костеляншу, за всех братьев и сестер.

песня в мой запущенный сад. Как богиня прелестна и коварна, как ад. Скажи здравствуй, ах, милый, дай же даме огня.

звенел мой трактор в осеннюю хмурость. И подруга моих юных лет мимо шла, даже не обернулась. Эх, принесла кривая

0: ведь как в жизни вышло. Ну что теперь,
1: бывший зэк, мне теперь все равно. За что скопом тогда нас садили?

Вернулся я домой с войны, а дома слезы у жены. Забились в угол пацаны, молчат ни слова. Давай я старшего пытать, а разобрался, твою мать. Да чьи бы не был он там зять, порвал бы снова. Живучий гад, он встал к весне, а я вот

А в нашей хате не перовские маньяки. Рублевских тоже нет, здесь мелочь, как и я. По большей части поножовщина.

я постучал, вдруг повезет, ухаж без соли не идет. Забуду бачку, пусть несет, стою, мечтаю. Она пришла, глядит в глазок, уже поддата я чуток. Еще хоть стукни мне разок, предупреждаю. Вернулся я ни с чем и к деду сел на нар. Скажи, дедуля, правда немец лютовал? А бабы их эсэсовский шмар? Дед отвернулся, я в гробу их всех видал. А дед на что-то еще не зря, за ним отечественная вся. К нему залезли два хмыря за орденами.

говорит, был тоже ас. Раз все лежишь, а правый глаз с тех пор трясется. Он глянет хмуро, он юршист. Да что там немец, что фашист. Сейчас такая сучья жизнь и отвернется.

наверное, уже не доживу. В последний раз искрой вам час, горела лампа Ильича. Давай стучать, мы звать врача и звать монтера.

лучах фонариков ты как мишень слепой. Уходишь влево, нарываешься направо, дыряешь вправо, попадаешь напрямой. Проснулся дед наш невзначай,

кровью харкал на сапог. А на дверях, как в юбке черт, дубачка места не найдет. Ведь день победы уж вот-вот, все ближе-ближе. И, поправляя свой берет, торопит Жорку: слышь, нет, ты его знаешь? А в ответ: впервые вижу. Закрылась дверь, и боль прошла. Фриц глянул в оптику ствола, и его пуля догнала лихого деда. Пробило время, а потом вогнало сердце сапогом под звук салюта за окном.

дембелям на плацу. Ордена не к лицу. Нет ни грусти, ни радости в марше. Время службы прошло, подкатилось к концу. И безжалостно сделала старше. Да и что, ордена?

ни одна из наград на доске гробовой. Матерям

сомкнется, кто великую Русь хочет кровью полить, тот и сам кровью той захлебнется. Так гуляй, дембеля, чтобы шаг у салаг по-мужицки был четко и строго, и повзводно, поротно равнение на флаг. За Россию, за веру, за Бога, и повзводно, поротно равнение на флаг.

стучать перестало в безнадежной тюремной тоске. Что теперь говорить, все там будем. Ты для многих был нам за отца. Потому и приехали люди, чтоб с тобою пойти до конца.

ветки склонили. Ветер стих, перестал шалить. И кропили сырую могилу слезы тех, кто остался жить. Пароход отойдет от причала. Не робей, если совесть чиста. Наша смерть — это только начало.

Вот снова пылится дорога, версту вновь сменяет верста. Я приезжаю с тревогой проведать родные места. Соседка угрюмой вести навстречу несет тяжело. Мы мамку твою честь по чести

Ведь там по соседству мой свёкор и двое моих сыновей. Ты помнишь их, Слава и Вова? Взяла их чужая война, а ты вот живой и здоровый, и цепь золотая видна. А впрочем, на все Божья милость, ждала тебя мать все года. Но ты стал теперь знаменитым,

позади боевые дороги. Я вернулся с победой назад, и обнялись втроем на пороге. Дочь, жена, да в отставке солдат. В дом зашел, на душе полегчало, вещмешок бросил лишь у стены. Дочка тут же его развязала. Папа, что ты привез мне с войны? Эх, я бы стопочку принял на грудь. Дай же, дюймовочка, папке вздохнуть. Я ответил, где был я, там жарко, тает там шоколад и сталь. Вот платочек за место подарка, ну а в нем золотая медаль. Дочь медяшку назад протянула, и как душу вспорола мне, подошла и в глаза заглянула. Папа, ты убивал на войне?

что ты, милая, я же по связи. Мое дело катушку крутить, ну, помочь там лошадку из грязи или повару чем подсобить. Дочка смотрит, обняв

непростой осеницей была. И теперь, как мне в жизни смириться, что синицу спасти не смогла. Мы теперь подпираем дверь в сенях, гасим свет и не топим печь. Я на улицу выйти не смею, сплошь и рядом не рвусь.

И сидел я с бутылкой водки, поминал всех, кого больше нет. И вопрос прямой наводкой в кулаках высекали ответ.

Что случилось, не знаю. Стоял, не дыша, и нахмурившись.

Братка, как старые раны болят, нету сил. Закрою глаза, и душманы встают из могил. И желтые пальцы в коростах на шее моей. Убить, чтобы выжить, непросто, и жить непростей. Кто б знал, что сведет снова вместе судьба нас с тобой. А помнишь, пропавший без вести наводчик был мой.

Как ты, братка? Как сам-то? Да, что будет со мной? Мой друг закурил, глянул хмуро туда, где стрелки. Когда в бой пойдет десантура, порвет на куски. Толкнул я дружка, ветерана, порвем, да, порвем.

наши хаты, поля и леса. И вдруг детский плач, как набатом, пронзил небеса. Успел друг мне крикнуть: я скоро, я мигом прикрою. И грудью хватая осколок, обнялся землей. Над родной стороной

0: так живой.
1: Прощай, путь недолог, солдату, к небесным вратам. Как знал ты, заначил гранату незваным гостям. Ну вот они, я с блокпоста.

отплачутся детские слезы, росой на цветах. И вырастут новые розы в сожженных садах. Цветите же вечно, ведь в грозы за вас через страх. Отплакались детские слезы, росой на цветах.

старшина, не бросай нас. Послушай, ты ведь прыгнешь, а нам не суметь. Пожалей наши грешные души. Пристрели, не живьем же.

не сходила с лица. Мы считали, начало положено, да не знали, какого конца. Мы стреляли поля до последнего, долго щупали пульс, а потом дострелили с нагана наследника, а сестер докололи штыком. Ах, царь-батюшка, Николаюшка, ни могилы вам, ни креста

Ни Господь, ни корсеты английские, ни Георгиевский крест не спасли. И царя, государя российского, как собаку во двор сволокли. А в лесу, когда кони встревожены, захрапели, узнав мертвеца. Мы считали, начало положено, да не знали, какого конца. Ах, царь-батюшка, Николаюшка, ни могилы вам, ни креста, не судите нас.

0: Не судите нас. Было жалко вас. Как распятого. Жалко Христа.
1: Сколько смеха, сколько слез, вспомнишь, закачаешься. Я с большим букетом роз к милой возвращаюсь. Подхожу в глазок, смотрю, он лишь приоткрылся. Здравствуй, Таня, говорю, я ослабонился.

взяли. У завбаза Мерседес, говорят, угнали. Что ж, пора героев всех здесь нам и оставить. И другие темы в стих чудным камнем вправить. Ставлю точку, нет чернил, отнялась рука. Я ведь тоже их любил, как и вы, слегка. Я ведь тоже их любил, как и вы, слегка.

далеко, где-то там, в Подмосковье, фотография сына уронила рука по белому снегу, уходил от погони человек в телогрейке или просто закат. Мать прислала письмо.

Человек вынул нож. Серый, ты не шути. Хочешь крови? Ну что ж, я такой же, как ты. Только стоит ли боль?

вагоне. Человек в телогрейке или просто зэка. И фрейтор один тоже мать вспоминал. И среди черных осин все бочея

качаешься. Я с большим букетом роз к милой возвращайся. Подхожу в глазок, смотрю, он лишь приоткрылся. Здравствуй, Таня, говорю, я ослабонил.

взяли. У завбаза Мерседес, говорят, угнали. Что ж, пора героев всех здесь нам и оставить. И другие темы в стих чудным камнем вправить. Ставлю точку, нет чернил, отнялась рука. Я ведь тоже их любил, как и вы, слегка. Я ведь тоже их любил, как и вы, слегка.

И к старушке опустится вдруг, и небесное имя святое с материнских сорвется губ. И помянет шестая часть света поименно своих сыновей. В этот день голубые береты балдают.

Что случилось, не знаю. Стоял, не дыша и нахмурившись.

продрогшем плаще. Вам нужен друг на этом мрачном свете, опора в жизнь, радость и вообще.

вижу, выхожу. Вы о себе в наш самый первый вечер расскажете, а я что расскажу?

Спасибо, друг, что ты со мной. Мне на душе сегодня тошно. Ты уведи меня домой. Я так увяз в холодном прошлом, и вдоль и по улице родной, где каждая плетень знакома. Ах, друг ты мой, ах, друг ты мой, ты доведи меня до дома. Ах, друг ты мой, ах, друг ты мой, ты доведи меня до дома.

любимая и преданная женщина. Как хорошо, что есть на свете друг, любимая и преданная женщина. Как я бы жил, где я бы был, не будь тебя со мною рядом. И если я сегодня пил, то значит мне так было надо. И хоть клонюсь

и преданная женщина. Как хорошо, что есть на свете друг, любимая и преданная женщина.

Летят года, лихие кони, и веселья нет от скачки той. Так сидел и думал я в вагоне поезда, что вез меня домой. Домой, где под седыми облаками, среди лесов, усыпанных шарками,

лучшей жизни я уехал. Отчего и сам забыл давно. Я просто ехал и смотрел в окно.

вагоне поезда, что вез меня домой. А за окном мелькали сосны, ели и огоньки затерянных селений. Я, небось, заблудший огонек, вот так же затерялся средь дорог. Я помню, уезжала у калитки, осталась мать в заплаканной накидке. Ну что ж, сынок, прощай, счастливый путь. А я уж как-нибудь, уж как-нибудь. Да, летят года, лихие кони,

слышали гитарный перезвон. Сыра земля, да одинокий клён. И слушали гитарный перезвон. Сыра земля,

Носит ветер в поле запах сладкой воли. С дальней колокольни бьют колокола. А на зоне в муках ощинилась сука и на всех кидаться сдуру начала. Что ж ты вытворяешь, толь своих не знаешь? Я ж как ты зверею, путаясь в цепях. Только вместо кости грив грызу от злости, изливая душу в лагерь.

Ты среди ночи злая перешла на вой. Что ж ты, падла, рано хоронишь Жигана? Нет пути мне выше, чем дорога вниз. Нету слаще боли обрести в неволе

зажитых ран. Окунулся башкой в зазеркальный

Я под утро устал пить, судьбу прокляня, и двойник из зеркал ствол направил в меня.

По грязи, по слякоти, в ночь глухую, ой, на губах вкус мякоти, ягоды лесной, а в башке сумятица, спохмела набат, и кобыла пятится, косится назад. Леший обнимается с водяным в кустах, не с добра и кается в этих мне лесах. Творчество без кризиса, как любовь без роз. В дебри шоу бизнеса черт меня занес.

Ехал я, тянул вино, черта проклинал. Он в колеса мне давно палки тварь вставлял. Я ж расслабился на дне, вот и проглядел, как тихонечко ко мне он в телегу сел и на ушко зашептал: я, брат, в доску свой. В том лесу, где ты попал, в творческий запой. У меня мыслишка есть, как тебе помочь. Подпиши вот только здесь и проблемы прочь.

срок закончился мой. Так же странно, как и начался. Вот вернулся в колхоз и я домой. Сел на лавочку и растерялся.

я себя не лечу. Жить-то надо, пишу заявление. Честно жить, мол, работать хочу. И аванс, что пришло вдохновение. Захожу, нету мест, говорят. Опустил я глаза, как побитый. И Партак, не буди, они спят. Полоснул с моих век, словно бритва. Эх, понесла кривая. Марать бумагу зря.

0: Вот ведь как в жизни вышло. Ну что теперь,
1: бывший зэк, мне теперь все равно. За что скопом тогда нас садили, я сполна.

дембелям на плацу. Ордена не к лицу. Нет ни грусти, ни радости в марше. Время службы прошло, подкатилось к концу. И безжалостно сделала старше. Да и что ордена, коль стоишь ты живой, а товарищ накрыт твой знамением. Ни одна из наград на доске гробовой матерям

плотнее сомкнется, кто великую Русь хочет кровью полить, тот и сам кровью той захлебнется. Так гуляй, дембеля, чтобы шаг у салаг по-мужицки был четко и строго, и повзводно, поротно равнение на флаг за Россию, за веру, за Бога. И повзводно, поротно равнение на

как срок закончился мой. Так же странно, как и начался. Вот вернулся в колхоз и я домой. Сел на лавочку и растерялся. С тем названием колхоза уж нет. Сгнил мой трактор в осеннюю хмурость. И подруга моих юных лет мимо шла, даже не обернулась. Эх, принесла кривая

я себя не лечу. Жить-то надо, пишу заявление. Честно жить, мол, работать хочу. И аванс, что пришло вдохновение. Захожу, нету мест, говорят. Опустил я глаза, как побитый. И Партак, не буди, они спят. Полоснул с моих век, словно бритва. Эх, понесла кривая

крючок. Вот ведь как в жизни вышло. Ну что теперь, бывший зэк, мне теперь все равно. За что скопом тогда нас садили? Я сполна отсидел за зерном.

Я тебя понимаю, я тебя обнимаю. Мы ведь люди простые, много ли нужно ли нам? Лишь любви, да свободы, да хорошей погоды.

Отошли года в былое, в безвозвратное, и пропали, как этапы соловецкие. Ну а ты все та ж, чужому непонятная, Русь советская, Русь советская. Я и сам тобой пропитан, как отравою, заблудил с пути, потерял коня, в беспросветные леса с худою славою занесло меня, занесло

Я не лезу в пруд они ордою. Сколько их сам черт не разберет, ну а нас осталось только двое. И пока Валеркин автомат пил из дота, сыпал матерками, я собрал подсумки и назад, прикрываясь павшими телами. Эх, Валерка, прямо жуть, как живой майор наш

встал с утра, умылся и побрился. Там снаружи алая заря окропила небо голубое. Слышь, Валерка, оглянулся я. Ты чего затих?

Валерка, брат лихой. Глянь сюда, глаза небось открыты. Если я еще живой, значит, ты не можешь быть убитым. Бой затих, я к другу своему подобрался, чтобы быть рядом вместе. Посчитал обоймы и к чему, вспомнил о Валеркиной невесте. Слышь, Валерка, я скажу одно. Коль не написала, знать не любит. Не грусти, теперь уж все равно. Будет ждать она.

Да и в жизни, видимо, не в этой. Вижу я, очухались стрелки.

друг ты мой. Потерпи, теперь уж недалече упокоит нас с тобой тишина, летящая навстречу. Эх, Валерка, друг ты мой, потерпи теперь.

Позади боевые дороги, я вернулся с победой назад. И обнялись втроем на пороге дочь, жена, да в отставке солдат. В дом зашел, на душе полегчало, вещмешок бросил лишь у стены. Дочка тут же его развязала. Папа, что ты привез мне с войны? Эх, я бы стопочку принял на грудь. Дай же, дюймовочка, папке вздохнуть. Я ответил, где был я, там жарко. Тает там шоколад и сталь. Вот платочек за место подарка. Ну а в нем золотая медаль. Дочь медяшку назад протянула, и как душу вспорола мне. Подошла и в глаза заглянула. Папа, ты убивал на войне?

непростой осеницей была. И теперь, как мне в жизни смириться, что синицу спасти не смогла. Мы теперь подпираем дверь в сенях, гасим свет и не топим печь. Я на улицу выйти не смею, сплошь и рядом не рыбу.

И сидел я с бутылкой водки, поминал всех, кого больше нет. И вопрос прямой наводкой в кулаках высекали ответ.

прячу гвоздь штанин. Захожу, вдруг сзади щелк и два дула в спину. Я обмяк, не в аниме, как на кол посаженный. Стал икать, а сзади

пальто, а она в амбиции. Оставайтесь, мол, не то, вызову милицию. Я кричу ей: вызывай, хватит, натерпелся. Или лучше

что горело, уже было сожжено. И хоть гарь не сходила с лица, мы считали, начало положено. Да не знали, какого конца. Мы стреляли поля до последнего, долго щупали пульс, а потом дострелили с нагана наследника, а сестер докололи штыком. Ах, царь-батюшка, Николаюшка, ни могилы вам, ни креста,

жалко Христа. Ни Господь, ни корсеты английские, ни Георгиевский крест не спасли. И царя, государя российского, как собаку во двор сволокли. А в лесу, когда кони встревожены, захрапели, узнав мертвеца. Мы считали, начало положено, да не знали, какого конца. Ах, царь-батюшка, Николаюшка, ни могилы вам, ни креста,

Не судите нас. Было жалко вас. Как распятого. Жалко Христа.

старшина, не бросай нас. Послушай, ты ведь прыгнешь, а нам не суметь. Пожалей наши грешные души. Пристрели, не живьем же.

Вернулся я домой с войны, а дома слезы у жены. Забились в угол пацаны, молчат ни слова. Давай я старшего пытать, а разобрался, твою мать. Да чей бы ни был он там зять, порвал бы снова. Живучий гад, он встал к весне, а я вот сейчас.

не пьет. А в нашей хате не перовские маньяки, рублевских тоже нет, здесь мелочь, как и я. По большей части поножовщина

я постучал, вдруг повезет, ухаж без соли не идет. Забуду бачку, пусть несет, стою, мечтаю. Она пришла, глядит в глазок, уже поддата я чуток. Еще хоть стукни мне разок, предупреждаю. Вернулся я ни с чем и к деду сел на нар. Скажи, дедуля, правда немец лютовал? А бабы их эсэсовский шмар? Дед отвернулся, я в гробу их всех видал. А дед на что-то еще не зря занимался.

над ним шутили мы не раз. В дуэли фриц был тоже ас. Раз все лежишь, а правый глаз с тех пор трясется. Он глянет хмуро, он вершист. Да что там немец, что фашист. Сейчас такая сучья жизнь и отвернется.

последний раз искрой вам час. Горела лампа Ильича. Давай стучать мы, звать врача и звать монтера. Скрипят за дверью кирзачи, в замок врезаю

В лучах фонариков ты как мишень слепой. Уходишь влево, нарываешься направо. Дыряешь вправо, попадаешь на прямой. Проснулся дед наш невзначай,

и кровью харкал на сапог. А на дверях, как в юбке черт, дубачка места не найдет. Ведь день победы уж вот-вот, все ближе-ближе. И, поправляя свой берет, торопит Жорку. Слышь, нет, ты его знаешь? А в ответ: впервые вижу. Закрылась дверь, и боль прошла. Фриц глянул в оптику ствола, и его пуля догнала лихого деда. Пробила время, а потом вогнала сердце сапогом под звук салюта за окном на

Любимая, я старый стал и дождь, но до сих пор вас помню и люблю. Простите мне за тот мотивчик пошлый, простите мне за мой.

не цвести уж цветам за околицей. Бродит зло по дворам, в двери ломится. Погорел отчий дом, сажа черная забрала мать с отцом, сила темная.

все не кончится. Отвечал брат старшой зябко вечером. Ничего не кончится.

А за полем, где дым, речка плещется, Млечный путь стелит им в небо лестницу. И с обрыва, где высь, скособочилась, Взявшись за руки вниз, дети бросились. Но с небес две звезды подхватили их, И у самой воды

Я по перрону шел, и сердце билось. Из-под тельняшки прыгала душа. Ох, как дышалось мне, ох, как пенилось. Даже патрульные мне стали кореша. Прошел спеша я до конца вагона. Ну где же та, что обещала ждать? Лишь вдалеке, на краешке перрона.

живой. Только слезы катились на железо медаль, да на кожу ремни. Да живой я живой, только слезы катились

Я оглянулся, где же Слава, где же Шура? Минутку, мам, к друзьям делишка есть. И обнялась лихая десантура, с которой мне служить было за честь. Сказали, есть мы, батя, перед боем.

только слезы катились на железо медали, да на кожу ремней. Да живой я живой, только слезы катились

Шумел вокзал, он до сих пор мне снится. Забыть бы все и век не вспоминать, как средь солдат, заглядывая в лица, бродила чья-то обезумевшая мать. Перрона гладь намолена и свята. Сколь судеб здесь людских переплелось. Поклон вам в пояс, кто дождал солдат и до земли.

живой, я живой. Только слезы катились на железо медали.

за былое свое. Страшно мне самому, я ж способен на все и готов ко всему. Вот вернулся назад. Хочешь, верь или не верь, но во мне живет гад. Этот гад — спящий зверь.

спит мой зверь, что ж, бог с ним. Только я сам не свой. Что с соседом таким? Возвратился домой. Там я стыл и немел, когда он

утром снова не буди. Ты ждала, и поверь, не сомкнул я бы глаз, потому что мой зверь спас меня и не раз. Знаешь, мам, ты прости и не слушай меня. Слышь, как ветер свистит, гулко ставни

Отошли года в былое, в безвозвратное, и пропали, как этапы соловецкие. Ну а ты все так же чужому непонятная, Русь советская, Русь советская. Я и сам тобой пропитан, как отравою, заблудил с пути, потерял коня, в беспросветные леса с худою славою занесло меня, занесло меня.

расписался, от тебя отказался, мама, и публично признался, что я больше не вор. Чтобы я расписался, от тебя отказался.

этой жизнью блатною. Я повязан судьбой. Мой отец был зарезан еще в сучьей войне за дела воровские, да за судьбы людские. Мама, может, скоро придется

Жизнь проходит, течет словно речка, снег осенний кружится над ней. Я портрет твой повесил у печки, чтоб тебе была мама теплей. Чтоб ты видела, как одиноко мне, когда замерзает река, и как сердце пронзило глубоко, а тебе наживая тоска. Милый твой образ на старом портрете я берегу много лет. Нет мне дороже всех женщин на свете, чем мамы, которой нет. Вдруг очнулся портрет, и улыбка пробежала по тонким губам. Ах, сынок, в твоей жизни ошибка, это ты, без сомнения, сам. Ты меня никогда ведь не слушал, поступал на свой риск и страх. Что ж теперь

это заплатим сполна. Потому буду жить я у речки и писать до последних дней. Я портрет твой повесил у печки, чтоб тебе была мама теплей. Милый твой образ.

Жизнь проходит, течет, словно речка. Снег осень кружится над ней. Я портрет твой повесил у печки, чтоб тебе

замок, прячу гвоздь штанин. Захожу, вдруг сзади щелк и два дула в спину. Я обмяк, не бы не мэ, как на кол посаженный. Стал икать, а сзади мне

пальто, она в амбиции. Оставайтесь, мол, не то, вызову милиции. Я кричу ей: вызывай, хватит, натерпелся. Или лучше раз.

там куреха, да чай. А тот тоже знать стасковался по дому, рукою махнул, мол, чего там, давай.

Спустилась осень на скамейке, где ждал трамвая праздный люд. Меня в хозяйской телогрейке вела милиция на суд. На остановке взоры пряча, народ шептался меж собой. Ну и прикид, шансон ходячий и подтанцовка за спиной. Проснулся бомж, что спал у почты. По что, товарищ полицай, раба Всевышнего ведешь ты, как изувер, на трамвай. Бензина нет, сказала дама, а вор есть, глянь на него. Ишь, как он зыркает глазами, того гляди, упрет чего. И до крови в суставах сжало, навеки выцветший писец. Еще водить их не хватало, постой к стенке, и конец. Утерся бомж слезой цыганской, цыпленок тоже хочет жить. С утра стрелять не по-христиански, сначала бы надо похмелить.

сержант рванул на упреждение и выбил урну из-под ног. И заорал: уймитесь, люди, да и вообще не шибко тут. Без вас преступника осудят, на это есть народный суд. А я стоял, смотрел на осень, на золотой увядший рай. Но наконец-то номер 8 пришел, как приговор, трамвай. И сердобольная старушка мне протянула пирожок. Вот так и мой сынок Ванюшка на рудниках мотает срок. Теперь увидимся едва ли, ох, не дождусь, не хватит сил. И божий лик в пуховой шали меня на суд благословил.

0: Как только голову на крыше заворкую, мое сердечко по-былому затоскует. Беру гитару, как девку молодую, и слезы падут на грудь мою святую.
1: Эх, было время, хоть по мне рыдала кича.

Я по перрону шел, и сердце билось. Из-под тельняшки прыгала душа. Ох, как дышалось мне, ох, как пенилось. Даже патрульные мне стали кореша. Прошел спеша я до конца вагона. Ну где же та, что обещала ждать?

живой. Только слезы катились на железо медаль, да на кожу ремни. Да живой я живой, только слезы катились на железо.

только слезы катились на железо медали, да на кожу ремней. Да живой я живой, только слезы катились

шумел вокзал, он до сих пор мне снится. Забыть бы все и век не вспоминать, как средь солдат, заглядывая в лица, бродила чья-то обезумевшая мать. Перрона гладь намолена и свята, сколь судеб здесь людских переплелось. Поклон вам в пояс, кто дождал солдат и до земли.

здесь узнать все не цело под ним. Да живой я живой, только слезы катились на железо медалей.

А за окном тайга заледенела, в верхушке сосен куталась луна. Вот так любовь моя и околела, как та вон одинокая сосна. Но мне не жаль,

Мороз крепчал, губа моя не дура. Уже четвертый грела фунфарек. Вдруг в свете фар старушечья фигура мелькнула и послышала.

Только слез вспомнишь, закачаешься. Я с большим букетом роз к милой возвращаюсь. Подхожу в глазок, смотрю, он лишь приоткрылся. Здравствуй, Таня, говорю, я ослабонил

стою. Знай, мол, слыхали? Вот, ребята, говорю, на этап собрали. Таня стопку приняла, отряхнула платьице,

любовь моя, я порву любого. Шляпу мне, я ухожу. Таня шмык в уборную и несет отель, гляжу, дуру ту двухствольную. Я с тобою собралась, крышка такобой.

погнали. Что ж, пора героев сих здесь нам и оставить. И другие темы стих чудным камнем вправить. Ставлю точку, нет чернил, отнялась рука. Я ведь тоже их любил, как и вы, слегка. Я ведь тоже их любил, как и вы, слегка.

прячу гвоздь штанин. Захожу, вдруг сзади щелк и два дула в спину. Я обмяк, не бы не мэ, как на кол посаженный. Стал икать, а сзади мне, не шали, заряжено. Оборачиваюсь, о, а с ружьем-то баба. Сзади вроде ничего, а наперед.

оставайтесь, мол, не то, вызову милицию. Я кричу ей: вызывай, хватит, натерпелся. Или лучше раз.

Вернулся я домой с войны, а дома слезы у жены. Забились в угол пацаны, молчат ни слова. Давай я старшего пытать, а разобрался, твою мать. Да чей бы ни был он там зять, порвал бы снова. Живучий гад, он встал к весне, а я вот

А в нашей хате не перовские маньяки. Рублевских тоже нет, здесь мелочь, как я. По большей части поножовщина,

консервы. Я постучал, вдруг повезет, ухаж без соли не идет. Забуду бачку, пусть несет, стою, мечтаю. Она пришла, глядит в глазок, уже поддата я чуток. Еще хоть стукни мне разок, предупреждаю. Вернулся я ни с чем и к деду сел на нар. Скажи, дедуля, правда немец лютовал? А бабы их эсэсовский шмар? Дед отвернулся, я в гробу их всех видал. А дед на что-то еще не зря за ним.

нами. Над ним шутили мы не раз, в дуэли фриц был тоже ас. Раз все лежишь, а правый глаз с тех пор трясется. Он глянет хмуро, он вершист, да что там немец, что фашист. Сейчас такая сучья жизнь, и отвернется. Он не в

а я, наверное, уже не доживу. В последний раз искрой урча сгорела лампа Ильича. Давай стучать мы, звать врача и звать монтера. Скрипят за дверью кирзачи, в замок врезаются ключи. Ну вот, дедуля и врачи, тюрем.

лучах фонариков ты как мишень слепой. Уходишь влево, нарываешься направо, дыряешь вправо, попадаешь на прямой. Проснулся дед наш невзначай,

я лежал и кровью харкал на сапог. А на дверях, как в юбке, черт, дубачка места не найдет. Ведь день победы уж вот-вот, все ближе-ближе. И, поправляя свой берет, торопит Жорх: слышь, нет, ты его знаешь? А в ответ: впервые вижу. Закрылась дверь, и боль прошла. Фриц глянул в оптику ствола, и его пуля догнала лихого деда. Пробило время, а потом вогнало сердце сапогом под звук салюта за окном.

зеркале тонкая трещина, и ко мне сквозь нее по ночам ходит в черном красивая женщина и шутливо жмет пальчик губам. Мы молчим только взглядом отчаянным,

глаза, моя милая. Не печаль свою тонкую бровь. За грехи я любезно помилую.

Гармонь моя тальянка, с тобой мы нынче вместе грустим под эту осень. На гибельном краю прошла любовь и в память остались только песни, где я еще страдаю, где я еще люблю. Прошла любовь и в память остались только песни, где я еще страдаю, где я

ж ти сипіш вновь на билые ранки, да на мою любовь. Разбил свою гармонию.

Сколько смеха, сколько слез, вспомнишь, закачаешься. Я с большим букетом роз к милой возвращаюсь. Подхожу в глазок, смотрю, он лишь приоткрылся. Здравствуй, Таня, говорю, я, ослабо

пора героев сих здесь нам и оставить. И другие темы в стих чудным камнем вправить. Ставлю точку, нет чернил, отнялась рука. Я ведь тоже их любил, как и вы, слегка. Я ведь тоже их любил, как и вы, слегка.

беда, что ушла жена. Это мелочь в сравнении с пожаром. Только ты мне осталась.

дело не в тяге, потому изменил я слова, что вся жизнь

гнил мой трактор в осеннюю хмурость. И подруга моих юных лет мимо шла, даже не обернулась. Эх, принесла кривая

Так я себя не лечу. Жить-то надо, пишу заявление. Честно жить, мол, работать хочу. И аванс, что пришло вдохновение. Захожу, нету мест, говорят. Опустил я глаза, как побитый. И Партак, не буди, они спят. Полоснул с моих век, словно бритва. Эх, понесла кривая

плену бычок. Вот ведь как в жизни вышло. Ну что теперь, бывший зэк, мне теперь все равно. За что скопом тогда нас садили?

я однажды честно сказал ему со сна, какие нахер песни.

Алёха, Бога ради, он был совсем другой. Он замечал всегда, как Божию слезой вниз падает звезда. И сразу же в тетрадку ваял и впечатлел через плечо украдкой. Я глянул

гордился им весь взвод, вся рота, но не я. Его, ну как пойдет, достало уж меня. Но думал я, притрется, а если с мури пройдет, такой не промахнется.

месте меж мной и дверью встал. Там могут быть две дети и женщины, сказал. И первым головой, то ли в хлев,

из автомата кроха. Мать с бабкой защитил. Ах, сукин сын Алёха, ну что ты натворил? Белые листы, голубой тетради, ты меня прости, Алёха Бога ради. Он стал дороже всех в Афгане мне друзей, но пуля метит тех, кто лучше, кто добрее.

Носит ветер в поле запах сладкой воли, с дальней колокольни бьют колокола. А на зоне в муках ощинилась сука и на всех кидаться сдуру начала. Что ж ты вытворяешь, толь своих не знаешь? Я ж как ты зверею, путаясь в цепях. Только вместо кости гриф грызу от злости и изливаю душу

сука, и среди ночи злая перешла на вой. Что ж ты, падла, рано хоронишь жигана? Нет пути мне выше, чем дорога вниз. Не то слаще боль обрести в неволе,

на былое свое. Не ропщу понапрасну я, не счищаю сапог. Грязь да копоть да снег, но на мой белый лист полоса легла красная.

разговора бы мне, разговора бы честного, только б видеть глаза, только б чувствовать пульс. Я утешусь навек твоей грустною песнею, ты одна я.

Да и те уж сошли на нет. Позвоните.

родного крыльца. Непогода, тоска да печаль, сыпет снег на виски

0: Что случилось, сынок?
1: Я коль мог, позвонил бы и сам.

так светил храм, а свечей за души упокой. Потому и бокал

А за окном тайга заледенела, в верхушке сосен куталась луна. Вот так любовь моя и околела, как та вон одинокая сосна. Но мне не жаль,

Мороз крепчал, губа моя не дура. Уже четвертый грела фунфарек. Вдруг в свете фар старушечья фигура мелькнула и послышала.

вперед. Я не лезу прута ни ордою, сколько их сам черт не разберет. Ну а нас осталось только двое.

Валерка, прямо жуть. Как живой майор наш расстелился, словно чуял дальний путь. Встал с утра, умылся и побрился. Там снаружи алая заря окропило небо голубое. Слышь, Валерка, оглянулся я, ты чего затих,

Валерка, брат лихой. Глянь сюда, глаза небось открыты. Если я еще живой, значит, ты не можешь быть убитым. Бой затих, я к другу своему подобрался, чтобы быть рядом вместе. Посчитал обоймы, и к чему вспомнил о Валеркиной невесте. Слышь, Валерка, я скажу одно. Коль не написала, знать не любит. Не грусти, теперь уж все равно. Будет ждать она.

ты мой. Потерпи, теперь уж недалече упокоит нас с тобой тишина летящая навстречу. Эх, Валерка, друг ты мой, потерпи,

граненый рожок, тот заветный, тот бронзовый.

Разговора бы мне, разговора бы честного, только б видеть глаза, только б чувствовать пульс. Я утешусь навек.

тебя отказался, мама, и публично признался, что я больше не вор. Чтобы я расписался, от тебя отказался.

этой жизнью блатною. Я повязан судьбой. Мой отец был зарезан еще в сучьей войне за дела воровские, да за судьбы людские. Мама, может, скоро придется

Бродяга ветер, крепче дуй, гони навек былые грезы. Ее последний поцелуй

тебя отказался, мама, и публично признался, что я больше не вор. Чтобы я расписался, от тебя отказался.

этой жизнью блатною. Я повязан судьбой. Мой отец был зарезан еще в сучьей войне за дела воровские, да за судьбы людские. Мама, может, скоро придется

В моем зеркале тонкая трещина, и ко мне сквозь нее по ночам ходит в черном красивая женщина и шутливо жмет пальчик губам. Мы молчим только взглядом отчаянным.

же глаза, моя милая. Не печаль свою тонкую бровь. За грехи я любезно помилован, да жестоко казнен за

за былое свое. Страшно мне самому, я ж способен на все и готов ко всему. Вот вернулся назад. Хочешь, верь или не верь, но во мне живет гад. Этот гад — спящий зверь.

Волк мой зверь, что ж, бог с ним. Только я сам не свой. Что с соседом таким? Возвратился домой. Там я стыл и немел, когда он ликовал. Это я ведь жалел, но он убивал.

Поцелуй меня, ладно? А уснул, не буди. Ты ждала, и поверь, не сомкнул я бы глаз, потому что мой зверь спас меня и не раз. Знаешь, мама, ты прости и не слушай меня. Слышь, как ветер свистит, гулко ставни

А за окном тайга заледенела, в верхушке сосен куталась луна. Вот так любовь моя и околела, как та вон одинокая сосна. Но мне

Мороз крепчал, губа моя не дура. Уже четвертый грела фунфарек. Вдруг в свете фар старушечья фигура мелькнула и

Жизнь проходит, течет словно речка, снег осенний кружится над ней. Я портрет твой повесил у печки, чтоб тебе была мама теплей. Чтоб ты видела, как одиноко мне, когда замерзает река, и как сердце пронзило глубоко, а тебе наживая тоска. Милый твой образ на старом портрете я берегу много лет. Нет мне дороже всех женщин на свете, чем мамы, которой нет. Вдруг очнулся портрет, и улыбка пробежала по тонким губам. Ах, сынок, в твоей жизни ошибка, это ты, без сомнения, сам. Ты меня никогда ведь не слушал, поступал на свой риск и страх. Что ж теперь

заплатим сполна. Потому буду жить я у речки и писать до последних дней. Я портрет твой повесил у печки, чтоб тебе была мама теплей. Милый твой образ.

Жизнь проходит, течет словно речка. Снег осень кружится над ней. Я портрет твой повесил у печки, чтоб тебе

не судьбы ли каприз нас свести заодно? Я сам эту жизнь сжег, спускаясь на дно.

Бродяга, ветер, крепче дуй, гони навек былые грезы. Ее последний поцелуй

одна тайга и волки с зайцами. А он: бежим, а я ему: куда? Он выплюнул бычок и щелкнул пальцами. Туда, куда уходят поезда. И догрузив осину, мы с другом спина в спину, накрывшись мешковиной, залезли под бревно. Конвой багром пошарил и паровоз пошпарил. Дружок мой закимарил, и я с ним заодно. Проснулся я, смотрю, купе со шторками. Ни друга, ни осины, ни сосны. В углу прикрыто синими ведерками.

Нарядчик, хлеборез да бригадир. Присел я на кукорке, ах, милые ведерки, да мне в родном поселке здесь хватит с головой. Детишкам на печенье, жене на примирение, а маме на лечение в больнице областной. Глотнул я коньячка, поел Антоновки, и вдруг в конце прохода в синей мгле предстал мой друг в потрепанной буденовке, хоть без коня, но с саблей и в седле. И говорит мне горько: ну что ж ты, друг мой Борька, за синие ведерки мать родину продал. Ты что, кричу, братуха, но поздно, он мне в брюхо, сцепились в мои ухо, я другу разодрал. Он побледнел, на шее вены вздулись, и в левый бок мне саблей получает.

сплошь и рядом полосок серых масть. И вздрогнула утроба, я понял, что мы оба попали на особой акулам прямо в пасть. И старый зэк один, что из разгрузчиков, хохочет: вы что, лохи? Не пойму.

нам новый срок. А в полной невезухе мы ехали не в духе. Дружок, держась за ухо, а я за левый бок. И по тайге, где зайцы только с волками, где вечный лес подпер небесный мрак, увез, мигая синими ведерками, двоих никчемных зэков автозак.

Я совесть твоя, вспыхнул в комнате свет. Здравствуй, Ванюша. Здоров, говорю, где ж ты раньше была? С луны ты не что ли скопотнулась? Да нет, отвечает, в тебе я спала. Да, и проснулась. Вот же бред хромой кобылы, черномерено похож. Так про что мы говорили? Ах, ну да, да все про то. Ну что ж, говорит, и пошла по избе. Аж блюдце зашлось под графином. Пора человеком стать, Ваня, тебе и гражданином. Страна погибает, и выхода нет. Вставай, делай что-нибудь, милый,

Почиваю.

Ах, ну надо все за горло ее, ну а сам весь дрожу, и воздух зубами хватаю. Зато я опять преспокойно лежу.

Сосед мой дрянь, мне зла не хватит, такая рань, а он огорбатит и в рот зимой кидает сливы. По что не в мой? Несправедливо. Все бы ничего, но давит жаба, ведь у него такая баба, вся из себя, как кружка пива, и не моя. Несправедливо.

Сосед, сосед допросится в большой избе. Сосед жирует, живет себе, и волос не дует. И джаз-музон врубает вшивый. Что ж не шансон? Несправедливо. И как-то днем

Корешок мой не предал меня. Просто он, когда солнце зашло, прикурил от чужого огня, где тепло и с чайком хорошо, где по масти особый раздел. Карта прет, песня трогает душу, и он сел и, конечно, влетел. Я ему говорил, он не слушал: здесь порядки круты, как дожди, и коварны, как раненый зверь. Коль попал сюда, в оба гляди и не верь всяк входящему в дверь.

Пусть я сух и добр ко всему, пусть я сердцем отходчив не шибко, что я должен по жизни кому? Или срок мне скостят за улыбку? Здесь не принято шкуру менять и чужим доверяться кострам, но за кореша буду стоять, заплачу по его долгам.

не судьбы ли каприз нас свести заодно? Я и сам эту жизнь сжег, спускаясь на дно.

звездой маяк корабля горит.

Черный камень, черное золото, взрыв забоя, нас двое, беда. Мы от мира земного отколоты, наши стоны идут в никуда. Друг мне больше, чем брат, рядом мается, а от удушья зажал рот рукой. Воздух, воздух, смертельно кончается. Под землей, под землей, под землей. В глубине под породой угля нам часы на двоих.

услышав трек. К черту доллары, будь же проклята ты навек. Черное золото, то ли где голоса, то ли мерещится. Поспешите, нам ждать нету сил. Друг часы отстегнул, надо ж светиться. На, дарю, мол, ты помню, просил.

А потом, как во сне, небо мокрое, жена друга и сын их малой. Почему с дядей Витей два доктора, а наш папа накрыт с головой?

Москве в побелевший шахтерский кулак. Почему говорят, бьют, беги, отдают, бери? Значит, что ж, завалило, лежи, а помрешь, не дыши. Поднимайся, браток. Знаешь, солнце из туч выйдет жаркое, загорит уголек, не потушишь пожарками, не затопчется бок. Поднимайся, браток.

Сестра моя желает мне добра, от доброты ее не отвертеться. Вот, например, не дали, как вчера, она опять нашла мне даму сердца. Я говорю, не надо, но с сестрой, когда я трезв, не спорю, будет хуже. Пойдем и баста, ты же ведь холостой. А женщина прилипла.

стопор, раз и стою. Отложил гитару, потом допою. И, может быть, роман бы был у нас. Не угляди, я за стеклом серванта. На память фотографию в анфас. Анфас в погонах старшего сержанта.

сестре уже темно. А ехать далеко, пойдем отсюда. Мы вышли в ночь и молча, не спеша, шли до конца, пока не полегчало. Ни в том ни горло выпивка пошла с той женщиной, что в прошлом охраняла. Она меня не вспомнила, а зря. Я б ей напомнил, как скрипел зубами, когда она на Шамоне задуря рвала мою тетрадку со стихами.

По грязи, по слякоти, в ночь глухую, ой, на губах вкус мякоти, ягоды лесной, а в башке сумятица, спохмела набат, и кобыла пятится, косится назад. Леший обнимается с водяным в кустах, не с добра и кается в этих мне лесах. Творчество без кризиса, как любовь без роз. В дебри шоу бизнеса черт меня занес.

Ехал я, тянул вино, черта проклинал. Он в колеса мне давно палки, тварь, вставлял. Я ж расслабился на дне, вот и проглядел, как тихонечко ко мне он в телегу сел и на ушко зашептал: я, брат, в доску свой. В том лесу, где ты попал, в творческий запой. У меня мыслишка есть, как тебе помочь. Подпиши вот только здесь и проблемы прочь.

Вернулся я домой с войны, а дома слезы у жены. Забились в угол пацаны, молчат ни слова. Давай я старшего пытать, а разобрался, твою мать. Да чей бы ни был он там зять, порвал бы снова. Живучий гад, он встал к весне,

А в нашей хате не перовские маньяки. Рублевских тоже нет, здесь мелочь, как я. По большей части поножовщина и

консервы. Я постучал, вдруг повезет, ухаж без соли не идет. Забуду бачку, пусть несет, стою, мечтаю. Она пришла, глядит в глазок, уже поддата я чуток. Еще хоть стукни мне разок, предупреждаю. Вернулся я ни с чем и к деду сел на нар. Скажи, дедуля, правда немец лютовал? А бабы их эсэсовский шмар? Дед отвернулся, я в гробу их всех видал. А дед на что-то еще не зря, за ним отечественная вся. К нему залезли два хмыря,

был тоже ас. Раз все лежишь, а правый глаз с тех пор трясется. Он глянет хмуро, он юршист. Да что там немец, что фашист. Сейчас такая сучья жизнь, и отвернется. Он не встает.

Последний раз искрой вам час. Сгорела лампа Ильича. Давай стучать мы, звать врача и звать монтера. Скрипят за дверью кирзачи, в замок врезаются ключи. Ну вот дедуля и врачи, тюрем.

лучах фонариков ты как мишень слепой. Уходишь влево, нарываешься на правую, двигаешь вправо, попадаешь на прямой. Проснулся дед наш невзначай,

кровью харкал на сапог. А на дверях, как в юбке черт, дубачка места не найдет. Ведь день победы уж вот-вот, все ближе-ближе. И, поправляя свой берет, торопит Жорх. Слышь, нет, ты его знаешь? А в ответ: впервые вижу. Закрылась дверь, и боль прошла. Фриц глянул в оптику ствола, и его пуля догнала лихого деда. Пробило время, а потом вогнало сердце сапогом под звук салюта за окном.

крутили в спаленке. Мы глобус маленький. Ты ткнула пальчиком в пролив Ла-Манш. И в ту же ночь зимой в побег ушли с тобой. Навек оставили дом детский наш. Ты шла, тревожилась, в казенку ежилась. Но шаль, что я украл, ты не взяла. И та обновочка свелась веревочкой к беде, которая и привела. Эх, до моря, до Ла-Манша поезд жизни не дошел, говорила костелянша, воровать нехорошо. Я вышел в хмурости, вновь сел по глупости. Крутила жизнь меня, таща на дно. И понял я годам, что в этой жизни нам с тобою свидеться не суждено. В тюремной сырости ты часто снишься мне.

простелянша, воровать нехорошо. Теперь уж верится, мы в небе встретимся, слеза сиротская –

скрестим пальчики в пролив Ла-Манш. И у моря, у Ла-Манша зажжем свечку, нет, костер за завхоза Костеляншу, за всех братьев и сестер.

гладко, как старые раны. Болят, нету сил. Закрою глаза, и душманы встают из могил. И желтые пальцы в коростах на шее моей. Убить, чтобы выжить, непросто, и жить непростей. Кто б знал, что сведет снова вместе судьба нас с тобой. А помнишь, пропавший без вести наводчик был мой.

0: Как ты, братка? Как сам-то?
1: Да, шо будет со мной?
0: Мой друг закурил, глянул хмуро туда, где стрелки. Когда в бой пойдет десантура, порвет на куски. Толкнул я дружка, ветерана, порвем, да, порвем.

Наши хаты, поля и леса, и вдруг детский плач, как набатом, пронзил небеса. Успел друг мне крикнуть: я скоро, я мигом прикрою. И грудью хватая осколок, обнялся сердце.

0: как живой.
1: Прощай, путь недолог солдату, к небесным вратам. Как знал ты, заначил гранату незваным гостям. Ну вот они, я с блокпоста

отплачутся детские слезы, росой на цветах. И вырастут новые розы в сожженных садах. Цветите же вечно, ведь в грозы за вас через страх. Отплакались детские слезы росой на цветах.

Я не лезу прута ни ордою. Сколько их сам черт не разберет, ну а нас осталось только двое.

матерками. Я собрал подсумки и назад, прикрываясь павшими телами. Эх, Валерка, прямо жуть, как живой майор наш расстелился, словно чуял дальний путь. Встал с утра, умылся и побрился. Там снаружи алая заря окропило небо голубое. Слышь, Валерка, оглянулся я. Ты чего затих,

Валерка, брат лихой. Глянь сюда, глаза небось открыты. Если я еще живой, значит, ты не можешь быть убитым. Бой затих, я к другу своему подобрался, чтоб быть рядом вместе. Посчитал обоймы и к чему, вспомнил о Валеркиной невесте. Слышь, Валерка, я скажу одно: коль не написала, знать не любит. Не грусти, теперь уж все равно. Будет ждать она

летящая навстречу. Эх, Валерка, друг ты мой, потерпи.

к старушке опустится в сруб, и небесное имя святое с материнских сорвется губ. И помянет шестая часть света поименно своих сыновей,

судьбе небес в ущерба. Но верю, повезет, и я вернусь, где верба в саду твоем цветет. Ты распахнешь окошко и скажешь: не грусти, у вербы есть сережки.

все на свете. Если что, то пусть весенний теплый ветер развеет твою грусть.

до слез. Вспомнишь, закачаешься. Я с большим букетом роз к милой возвращайся. Подхожу в глазок, смотрю, он лишь приоткрылся. Здравствуй, Таня, говорю, я ослабонился.

любовь моя, я пору любого. Шляпу мне, я ухожу, Таня шмык в уборную. И несет отель, гляжу, дуру ту двухствольную. Я с тобою собралась, крышка так обо...

ж, пора героев сих здесь нам и оставить. И другие темы стих чудным камнем вправить. Ставлю точку, нет чернил, отнялась рука. Я ведь тоже их любил, как и вы слегка. Я ведь тоже их любил, как и вы слегка.

Я отслужил свое еще до воскресенья, но вот опять кручу баранку и грущу. За мой характер ротный сделал исключение, сказал домой, тебя последним отпущу. И вот мы едем, я да Соломон напарник, куда копытом конь, туда и рак с клешней. Он курва фары мыл, прикладом снес подфарник. Ну, я гребся, он сидит теперь смурной.

Я отслужил свое еще до воскресенья, но вот опять кручу баранку и грущу. За мой характер ротный сделал исключение, сказал домой, тебя последним отпущу. И вот мы едем, я да Соломон напарник, куда копытом конь, туда и рак с клешней. Он курва фары мыл, прикладом снес подфарник. Ну, я гребся, он сидит теперь смурной.

и тишина. Толкнул салагу я, живой, ну, слава богу. А я вот нет, я труп, без браги мне хана. Догнал старик нас тот, что шел, бородку гладит. В тележке дети, брат, сестру к

Сойти уж, сошли на нет. Позвонить.

так светил храм, а свечей за души упокой. Потому и бокал вина, как беспутная жизнь,

Да, летят года, лихие кони. И веселья нет от скачки той. Так сидел и думал я в вагоне поезда, что вез меня домой. Домой, где под седыми облаками, среди лесов, усыпанных шарками,

лучшей жизни я уехал. Отчего и сам забыл давно. Я просто ехал и смотрел.

вагоне поезда, что вез меня домой. А за окном мелькали сосны ели и огоньки затерянных селений. Я, небось,

Ну что ж, сынок, прощай, счастливый путь. А я уж как-нибудь, уж как-нибудь. Да, летят года, лихие кони, и веселья нет от скачки то. Так сидел и думал я в вагоне,

слышали гитарный перезвон. Сыра земля, да одинокий клён. И слушали гитарный перезвон. Сыра земля, да одинокий.

жестокий романс о любви. Былой моей жизни страница, я в дом твой зашел, чтоб напиться, а ты мне сказала: живи. Бесплатно ночлег и табак, но помни и чувствуй спиной, лишь тот, кто встречался с бедою, жалеет бездомных собак.

мне уже, и ты сказала да. Тебя спросил я, неужели, и ты сказала да. Сквозь стены решетки, конвой.

тобой. Прощай, дай лучше умру. От пыток на первом допросе, но я никогда на подносе собачью любовь

И я ответил, да. Ты мне сказала, неужели? Я ответил.

Прощай, мам, мне пора, но где б я ни был, я знак подам дождинкой на стекле, что послужу достойно и на небе за веру и покой твой на земле. И потому средь звезд и черной пыли я заступаю в вечный караул. Меня ведь, мама, вовсе не убили. Я просто лег на

По грязи, по слякоти, в ночь глухую, ой, на губах вкус мякоти, ягоды лесной, а в башке сумятица, спахмела набат, и кобыла пятится, косится назад. Леший обнимается с водяным в кустах, не с добра и кается в этих мне лесах. Творчество без кризиса, как любовь без роз. Где бы шоу бизнеса, черт меня занес.

Ехал я, тянул вино, черта проклинал. Он в колеса мне давно палки тварь вставлял. Я ж расслабился на дне, вот и проглядел, как тихонечко ко мне он в телегу сел и на ушко зашептал: я, брат, в доску свой. В том лесу, где ты попал, в творческий запой. У меня мыслишка есть, как тебе помочь. Подпиши вот только здесь, и проблемы прочь.

А за окном тайга заледенела, в верхушке сосен куталась луна. Вот так любовь моя и околела, как та вон одинокая сосна.

Мороз крепчал, губа моя не дура. Уже четвертый грела фунфарек. Вдруг в свете фар старушечья фигура мелькнула и послышала.

не цвести уж цветам за околицей. Бродит зло по дворам, в двери ломится. Погорел отчий дом, сажа черная забрала мать с отцом, сила темная.

так и шли в никуда вечность целую, как вела их звезда в поле белое.

вечера, заря алая, говорила сестра брату малая: я устал, а жуть, к маме хочется. Мы идем, а наш путь все не кончится. Отвечал брат старшой зябко вечером: ничего,

А за полем, где дым, речка плещется, Млечный путь стелит им в небо лестницу. И с обрыва, где высь, скособочилась, Взявшись за руки вниз, дети бросились. Но с небес две звезды подхватили их, И у самой воды

Сколько, сколько слез, вспомнишь, закачаешься. Я с большим букетом роз к милой возвращаюсь. Подхожу в глазок, смотрю, он лишь приоткрылся. Здравствуй, Таня, говорю, я ослабонил.

улыбку приняла, отряхнула платьице. Сейчас такая жизнь пошла, пусть все к черту катится. Дни хрустальные прошли, золотые ночи. Эх, коллеги унесли ваши, между

говорят, угнали. Что ж, пора героев сих здесь нам и оставить. И другие темы в стих чудным камнем вправить. Ставлю точку, нет чернил, отнялась рука. Я ведь тоже их любил, как и вы, слегка. Я ведь тоже их любил, как и вы, слегка.

Сколько смеха, сколько слез. Вспомнишь, закачаешься. Я с большим букетом роз к милой возвращаюсь. Подхожу в глазок, смотрю, он лишь приоткрылся. Здравствуй, Таня, говорю, я ослабонился.

автограф взяли. У завбаза Мерседес, говорят, угнали. Что ж, пора героев сих здесь нам и оставить. И другие темы в стих чудным камнем вправить. Ставлю точку, нет чернил, отнялась рука. Я ведь тоже их любил, как и вы, слегка. Я ведь тоже их любил, как и вы, слегка.

старшина, не бросай нас. Послушай, ты ведь прыгнешь, а нам не суметь. Пожалей наши грешные души. Пристрели, не живьем же.

газета, мол, встречают, знать неплохо. Я сплюнул, да какие там друзья. Я знаю сам, мне многое прощалось. Но этот раз последний, честно, мам. Ну что, сынок, права я оказалась.

а на трубу то глядь, а дыма нету. Я робел, но руку не отнял. А на трубу то глядь, а дыма нету.

Давай поближе сядем и тихо посидим, что не в ладу уладим, забудем и простим. Ведь завтра может вьюга с ладони нас сметет. Давай беречь друг друга от бури и непогод. Ведь завтра может вьюга с ладони нас сметет. Давай беречь друг друга от бури и непогод. Ради Христа и ради всех тех, о ком скорбим, давай поближе сядем и тихо посидим. Пусть на душе тревога, а в сердце корка льда, но посланы мы Богом друг другу навсегда. И полно лучше скажем, а стоит ли о том, ведь завтра, может, сляжем, а может быть, умрем. И полно лучше скажем,

и тихо посидим. И пусть на взводе нервы, обида в сердце пусть. Подам я руку первым и первым улыбнусь. И гляну под ресницы, которые одни, скажу, давай мириться, не прав я, извини. И гляну под ресницы, которые одни, скажу, давай мириться, не прав.

ради Христа и ради всех тех, о ком скорбим. Давай поближе сядем и тихо посидим.

потом, как будто ветер завывая, вдруг холодом подул и разбудил. Я говорю ей: мам, ты что, живая?

Друзья-то, мол, встречают, знать неплохо. Я сплюнул, да какие там друзья. Я знаю сам, мне многое прощалось. Но этот раз последний, честно, мам. Ну что, сынок, права я оказалась.

а на трубу то глядь, а дыма нету. Я робел, но руку не отнял. А на трубу то глядь, а дыма нету.

Нас жизнь губит глупость и пагубная страсть. Моя лихая юность, как тройка, пронеслась. И к

И к старушке опустится в сруб, и небесное имя святое с материнских сорвется губ. И помянет шестая часть света поименно своих сыновей.

Я по перрону шел, и сердце билось. Из-под тельняшки прыгала душа. Ох, как дышалось мне, ох, как пьянилось. Даже патрульные мне стали кореша. Прошел спеша я до конца вагона. Ну где же та, что обещала ждать? Лишь вдалеке, на краешке перрона.

живой. Только слезы катились на железо медаль, да на кожу ремни. Да живой я живой, только слезы катились

Где же Слава, где же Шура? Минутку, мам, к друзьям делишка есть. И обнялась лихая десантура, с которой мне служить было за честь. Сказали, есть мы, бати, перед боем.

Только слезы катились на железо медали, да на кожу ремней. Да живой я живой, только слезы катились

шумел вокзал, он до сих пор мне снится. Забыть бы все и век не вспоминать, как средь солдат, заглядывая в лица, бродила чья-то обезумевшая мать. Перрона гладь намолена и свята. Сколь судеб здесь людских переплелось, поклон вам в пояс, кто дождал солдат. И до земли

слизь узла, все ли цело под ней. Да живой я живой, только слезы катились на железо медали.

пароход отойдет от причала и уйдет по Амуру реке. Его сердце стучать перестало.

за отца. Потому и приехали люди, чтоб с тобою пойти до конца.

ветки склонили. Ветер стих, перестал шалить. И кропили сырую могилу слезы тех, кто остался жить. Пароход отойдет от причала. Не робей, если совесть чиста. Наша смерть — это только начало.

Друзья-то, мол, встречают, знать неплохо. Я сплюнул, да какие там друзья. Я знаю сам, мне многое прощалось. Но этот раз последний, честно, мам. Ну что, сынок, права я оказалась.

дембелям на плацу. Ордена не к лицу. Нет ни грусти, ни радости в марше. Время службы прошло, подкатилось к концу. И безжалостно сделала старше. Да и что ордена? Коль стоишь ты живой, а товарищ накрыт твой знамением, ни одна из наград на доске гробовой. Матерям

сомкнется, кто великую Русь хочет кровью полить, тот и сам кровью той захлебнется. Так гуляй, дембеля, чтобы шаг у салаг по-мужицки был четко и строго, и повзводно, поротно равнение на флаг за Россию, за веру, за Бога. И повзводно, поротно равнение на флаг.

Вернулся я домой с войны, а дома слезы у жены. Забились в угол пацаны, молчат ни слова. Давай я старшего пытать, а разобрался, твою мать. Да чей бы ни был он там зять, порвал бы снова. Живучий гад, он встал к весне, а я вот сел

Сто грамм воды на всех разлил, да вот не пьет. А в нашей хате не перовские маньяки, рублевских тоже нет, здесь мелочь, как я. По большей части поножовщина

я постучал, вдруг повезет, ухаж без соли не идет. Забуду бачку, пусть несет, стою, мечтаю. Она пришла, глядит в глазок, уже поддата я чуток. Еще хоть стукни мне разок, предупреждаю. Вернулся я ни с чем и к деду сел на нар. Скажи, дедуля, правда немец лютовал? А бабы их эсэсовский шмар? Дед отвернулся, я в гробу их всех видал. А дед на что-то еще не зря, за ним отечественная вся. К нему залезли два хмыря,

Раз все лежишь, а правый глаз с тех пор трясется. Он глянет хмуро, он юршист. Да что там немец, что фашист? Сейчас такая сучья жизнь и отвернется.

лучах фонариков ты как мишень слепой. Уходишь влево, нарываешься направо, дыряешь вправо, попадаешь на прямой. Проснулся дед наш невзначай,

Слышь, нет, ты его знаешь, а в ответ впервые вижу. Закрылась дверь, и боль прошла. Фриц глянул в оптику ствола, и его пуля догнала лихого деда. Пробило время, а потом вогнало сердце сапогом под звук салюта за окном.

Вот и все. Любовь, как ботик в море, канет в бездне, тайно унося. Ты найдешь другого, значит, вскоре обрету покой земной я. Мой запой — лишь повод, ссоры, нервы. Это все за тем, чтоб подвести. Ты ушла —

Черный ждет, навек застряв в печенке. Врач бессилен, годик-два и все. Мне конец, а ты совсем девчонка. Жить не пережить тебе еще. Лучше так, иначе уже поздно. Жалость, слезы — это не по мне. Я в глазах у многих видел слезы. Там они остались.

я не лезу в рут они ордою. Сколько их сам черт не разберет, ну а нас осталось только двое.

матерками. Я собрал подсумки и назад, прикрываясь павшими телами. Эх, Валерка, прямо жуть, как живой майор наш.

встал с утра, умылся и побрился. Там снаружи алая заря окропила небо голубое. Слышь, Валерка, оглянулся я. Ты чего затих, враг?

Валерка, брат лихой. Глянь сюда, глаза небось открыты. Если я еще живой, значит, ты не можешь быть убитым. Бой затих, я к другу своему подобрался, чтобы быть рядом вместе. Посчитал обоймы и к чему, вспомнил о Валеркиной невесте. Слышь, Валерка, я скажу одно.

Коль не написала, знать не любит. Не грусти, теперь уж все равно. Будет ждать она.

ты мой. Потерпи, теперь уж недалече упокоит нас с тобой тишина, летящая навстречу. Эх, Валерка, друг ты мой, потерпи, теперь.

Где-то там, в Подмосковье, фотография сына уронила рука по белому снегу, уходил от погони человек в телогрейке или просто закат. Мать прислала письмо.

Человек вынул нож. Серый, ты не шути. Хочешь крови? Ну что ж, я такой же, как ты. Только стоит любовь

погони. Человек в телогрейке или просто ЗК. И фрейтор один тоже мать вспоминал. И среди черных осин все бочее шагал. 10 суток цена. Кто

фотографию сына уронила рука. Далеко, далеко, где-то там в Подмосковье фотографию сына уронила.

Я просто лег на камень и заснул. И до сих пор я сплю, и сон мой долг, и путь далек, хоть и

Прощай, мам, мне пора, но где б я ни был, я знак подам дождинкой на стекле, что послужу достойно и на небе за веру и покой твой на земле. И потому средь звезд и черной пыли я заступаю в вечный караул. Меня ведь, мама, вовсе не убили. Я просто лег на камень и заснул.

Я рванул с воронка, больше ждать я не мог. Сбил наручники с рук и конвойного с ног. И залаяли псы, лишь очухались все. И погоня пошла по пятам на хвосте. Среди дня да в час пик, в этом мой перевес. Затеряюсь в

Он выходит мне в лоб и не слышит в упор, как кричит старшина, отжимая затвор. И три пули жужжат, заунывное зло.

больше всех было надо. Номерок на доску, смерть сыграет в лото. Если вспомнят в полку, значит, выпьют по 100. Упокой же, душа, тех, кого не забыть. Ах, как жизнь хороша, ах, как хочется жить.

за былое свое. Страшно мне самому, я ж способен на все и готов ко всему. Вот вернулся назад. Хочешь, верь или не верь, но во мне живет гад. Этот гад — спящий зверь.

Спит мой зверь, что ж, бог с ним. Только я сам не свой. Что с соседом таким? Возвратился домой. Там я стыл и немел, когда он ликовал. Это я ведь жалел, но он убивал.

Ты ждала, и поверь, не сомкнул я бы глаз, потому что мой зверь спас меня и не раз. Знаешь, мам, ты прости и не слушай меня. Слышь, как ветер свистит, гулко ставни

Что ж, прощай, я за ним не бегу. Не догнать мне лихого коня.

Что ж, прощай, я за ним не бегу. Не догнать мне лихого коня.

Что ж, прощай, я за ним не бегу. Не догнать мне лихого

моей. Убить, чтобы выжить, непросто, и жить непростей. Кто б знал, что сведет снова вместе судьба нас с тобой. А помнишь, пропавший без вести наводчик был мой.

Как ты, братка? Как сам-то? Да, что будет со мной? Мой друг закурил, глянул хмуро туда, где стрелки. Когда в бой пойдет десантура, порвет на куски. Толкнул я дружка, ветерана. Порвем, да, порвем. Ведь это не горы Афгана, ведь это наш дом. Горят города, наши хаты, поля и леса. И вдруг детский плач, как набатом, пронзил небеса. Успел друг мне крикнуть: я скоро, я мигом прикрою. И грудью хватая осколок, обнялся сердце.

как живой. Прощай, путь недолог солдату, к небесным вратам. Как знал ты, заначил гранату незваным гостям. Ну вот они, я с блокпоста.

отплачутся детские слезы, росой на цветах. И вырастут новые розы в сожженных садах. Цветите же вечно, ведь в грозы за вас через страх. Отплакались детские слезы росой на цветах.

что же ты? Ну будет, но не надо. Слышишь? Не плачь, все хорошо, ведь я с тобой.

не судьбы ли каприз нас свести заодно? Я и сам эту жизнь сжег, спускаясь на дно.

Давай поближе сядем и тихо посидим. Что не в ладу, уладим, забудем и простим. Ведь завтра может вьюга с ладони нас сметет. Давай беречь друг друга от бури и непогод. Ведь завтра может вьюга с ладони нас сметет. Давай беречь друг друга от бури и непогод. Ради Христа и ради всех тех, о ком скорбим, давай поближе сядем и тихо посидим. Пусть на душе тревога, а в сердце корка льда, но посланы мы Богом друг другу навсегда. И полно лучше скажем, а стоит ли о том, ведь завтра, может, сляжем, а может быть,

утром, может, сляжем, а может быть, умрем. Ради Христа и ради всех тех, о ком скорбим, давай поближе сядем и тихо посидим. И пусть на взводе нервы, обида в сердце пусть, подам я руку первым и первым улыбнусь, и гляну в подресницы, которые одни, скажу, давай мириться, не прав я, извини. И гляну в подресницы, которые одни, скажу, давай мириться, не прав я.

ради Христа и ради всех тех, о ком скорбим. Давай поближе сядем и тихо посидим.

Вот снова пылится дорога, версту вновь сменяет верста. Я приезжаю с тревогой проведать родные места. Соседка угрюмой вести навстречу несет тяжело. Мы мамку твою честь по чести

Ведь там по соседству мой свекор и двое моих сыновей. Ты помнишь их, Слава и Вова? Взяла их чужая война, а ты вот живой и здоровый, и цепь золотая видна. А впрочем, на все Божья милость, ждала тебя мать все года. Но ты стал теперь знаменитость, и носа не кажешь сюда. Поешь, говорят, слезы катят, но ты на меня не серчай. Живем мы, зарплату не платят, и нам не до песен, прощай.

Алёха, Бога ради, он был совсем другой. Он замечал всегда, как Божию слезой вниз падает звезда. И сразу же в тетрадку ваял и впечатлел через плечо украдкой. Я глянул

гордился им весь взвод, вся рота, но не я. Его, ну как пойдет, достало уж меня. Но думал я, притрется, а если смурь пройдет, такой не промахнется.

автомата кроха. Мать с бабкой защитил. Ах, сукин сын Алёха, ну что ты натворил? Белые листы голубой тетради, ты меня прости, Алёха Бога ради. Он стал дороже всех в Афгане мне друзей, но пуля метит тех, кто лучше, кто добрее.

Нас жизнь губит глупость и пагубная страсть. Моя лихая юность, как тройка, пронеслась.

Вот ржавый кран цепился в исполина и снес его с протянутой рукой. И ног чугунных рваная штанина. Казанское в небо смотрит сиротой. Седая ель покрылась изморозьем. Он грохнул так последний шляпривет, что из души повылетали гвозди, которые вбивали

Как трудно от чего-то оторваться, что с молоком воспитано в тебе. Прощай, прощай, без памяти, без слова, лишь диких птиц засохнувший помет. Когда в душе нет

руках красный галстук, горькая потеря. И праздник мая, мира и труда. Я и тогда особенно не верил, ну а теперь тем более, господа. Идут года, но спицы расписные все так же вязнут в лжи по саму ось. Мы тоже дети страшных лет России.

сошли на нет. Позвоните.

у родного крыльца. Непогода, тоска да печаль, сыпет снег на виски.

Нас жизнь губит глупость и пагубная страсть. Моя лихая юность, как тройка, пронеслась.

служил в столице бравый капитан. В одном полку с красавицей майоршей. И был у них не полевой роман, и даже не служебный, нечто больше. Звенел уж бубенцами белый конь, и ленточки вплетались в стремена. Но не сыграла свадьбу им гармонь, нагрянула гражданская война. По хмурому небу летит колесница, и кто его знает, что с нами случится. Судьба штука злая, ты с ней не шути, лети, колесница, лети. Судьба штука злая, ты с ней не шути, лети, колесница, лети. И вот последний вечер для двоих. Накрыли стол, хоть ясно понимали, что не предаст никто из них своих, тем более, что оба присягали. Он ей сказал: семь бед, один ответ, давай со мной, там батька, хата есть. А как же мама, знаешь, милый, нет, езжай к своим, а я останусь здесь.

башню-ка злая, ты с ней не шути, лети, колесница, лети. Судьба, штука злая, ты с ней не шути, лети, колесница, лети. И рухнул мир, казалось, вот и все, но в чубы ветры сторону не дули.

восток. И пристальнее в оптику ствола глядела, прежде чем спустить курок. По хмурому небу летит колесница, и кто его знает, что с нами случится. Судьба штука злая, ты с ней не шути. Лети, колесница, лети. Судьба штука злая, ты с ней не шути. Лети, колесница, лети. И пронесли влюбленные повроз свою любовь с востока и до юга. И хорошо, что им не довелось увидеться, чтобы разлюбить друг друга. Так дай же Бог им мир, и в мире том, в душе смирение, в небе тишины, чтоб детям не впитался с молоком смертельный яд бессмысленной войны. По хмурому небу летит колесница, и кто его знает, что с нами случится.

Вот и все. Любовь, как ботик в море, канет в бездне, тайно унося. Ты найдешь другого, значит, вскоре обрету покой земной я. Мой запой — лишь повод, ссоры, нервы. Это все за тем, чтоб подвести. Ты ушла —

Черный ждет, навек застряв в печенке. Врач бессилен, годик-два и все. Мне конец, а ты совсем девчонка. Жить не пережить тебе еще. Лучше так, иначе уже поздно. Жалость, слезы — это не по мне. Я в глазах у многих видел слезы. Там они остались на войне.

Вернулся я домой с войны, а дома слезы у жены. Забились в угол пацаны, молчат ни слова. Давай я старшего пытать, а разобрался, твою мать. Да чей бы не был он там зять, порвал бы снова. Живучий гад, он встал к весне, а я вот сейчас...

и пьет. А в нашей хате не перовские маньяки, рублевских тоже нет, здесь мелочь, как и я. По большей части поножовщина,

я постучал, вдруг повезет, ухаж без соли не идет. Забуду бачку, пусть несет, стою, мечтаю. Она пришла, глядит в глазок, уже поддата я чуток. Еще хоть стукни мне разок, предупреждаю. Вернулся я ни с чем и к деду сел на нар. Скажи, дедуля, правда немец лютовал? А бабы их эсэсовский шмар? Дед отвернулся, я в гробу их всех видал. А дед на что-то еще не зря за ним

тупой кедреной маме. Над ним шутили мы не раз, в дуэли фриц был тоже ас. Раз все лежишь, а правый глаз с тех пор трясется. Он глянет хмуро, он юршист, да что там немец, что фашист. Сейчас такая сучья жизнь и отвернется.

А я, наверное, уже не доживу. В последний раз искрой вам час горела лампа Ильича. Давай стучать мы, звать врача и звать монтера. Скрипят за дверью кирзачи, в замок врезаю

В лучах фонариков ты как мишень слепой. Уходишь влево, нарываешься направо. Дыряешь вправо, попадаешь на прямой. Проснулся дед наш невзначай,

Слышь, нет, ты его знаешь, а в ответ впервые вижу. Закрылась дверь, и боль прошла. Фриц глянул в оптику ствола, и его пуля догнала лихого деда. Пробило время, а потом вогнало сердце сапогом под звук салюта за окном на

Сосед мой дрянь, мне зла не хватит, такая рань, а он огорбатит и в рот зимой кидает сливы, по что не в мой? Несправедливо, все бы ничего.

Сосед, сосед допросится. В большой избе сосед жирует, живет себе, и волос не дует. И джаз-музон врубает вшивый, что ж не шансон? Несправедливо. И как-то днем

судьбе небес в ущерб. Но верю, повезет, и я вернусь, где верба в саду твоем цветет. Ты распахнешь окошко и скажешь: не грусти, у вербы есть сережки.

Если что, то пусть весенний теплый ветер развеет твою грусть и бросит под оконце небесные.

Я заступаю в вечный караул. Меня ведь мама вовсе не убили. Я просто лег на камень и заснул. И до сих пор я сплю, и сон мой долг, и путь далек, хоть и близок.

Прощай, мам, мне пора, но где б я ни был, я знак подам дождинкой на стекле, что послужу достойно и на небе за веру и покой твой на земле. И потому средь звезд и черной пыли я заступаю в вечный караул. Меня ведь, мама, вовсе не убили. Я просто лег на камень и заснул.

Я по перрону шел, и сердце билось. Из-под тельняшки прыгала душа. Ох, как дышалось мне, ох, как пенилось. Даже патрульные мне стали кореша. Прошел спеша я до конца вагона. Ну где же та, что обещала ждать?

Только слезы катились на железо медаль, да на кожу ремней. Да живой я живой, только слезы катились

Я оглянулся, где же Слава, где же Шура? Минутку, мам, к друзьям делишка есть. И обнялась лихая десантура, с которой мне служить было за честь. Сказали, есть мы, батя, перед боем.

только слезы катились на железо медали, да на кожу ремней. Да живой я живой, только слезы катились

шумел вокзал, он до сих пор мне снится. Забыть бы все и век не вспоминать, как средь солдат, заглядывая в лица, бродила чья-то обезумевшая мать. Перрона гладь намолена и свята, сколь судеб здесь людских переплелось. Поклон вам в пояс, кто дождал солдат и до земли.

живой, я живой. Только слезы катились на железо медалей.

Я рванул с воронка, больше ждать я не мог. Сбил наручники с рук и конвойного с ног. И залаяли псы, лишь очухались все. И погоня пошла по пятам на хвосте. Среди дня да в час пик, в этом мой перевес. Затеряюсь

Он выходит мне в лоб и не слышит в упор, как кричит старшина, отжимая затвор. И три пули жужжат, заунывное зло. Две прошили меня, ну а третья его. Ведь свинцу все равно, кто здесь свой, кто чужой, кто получит свое.

больше всех было надо. Номерок на доску, смерть сыграет в лото. Если вспомнят в полку, значит, выпьют по 100. Упокой же, душа, тех, кого не забыть. Ах, как жизнь хороша, ах, как хочется жить.

Я рванул с воронка. Больше ждать я не мог. Сбил наручники с рук и конвойного с ног. И залаяли псы, лишь очухались все, и погоня пошла по пятам на хвосте. Среди дня да в час пик, в этом мой перевес. Затеряюсь в толпе.

Он выходит мне в лоб и не слышит в упор, как кричит старшина, отжимая затвор. И три пули жужжат, заунывное зло. Две прошили меня, ну а третья его. Ведь свинцу все равно, кто здесь свой, кто чужой, кто получит свое.

больше всех было надо. Номерок на доску, смерть сыграет в лото. Если вспомнят в полку, значит, выпьют по 100. Упокой же, душа, тех, кого не забыть. Ах, как жизнь хороша, ах, как хочется.

Он был охотник и джигит. Он бил быка на вскид и слета. А нынче служба и гастрит. И позарез домой охота. И вот однажды скрипнул снег. И скрипнул неспроста. Как хитрый зверь подкрался зэк прям до его поста. «Эй, командир, дай покурить!» Раздалась гулка за забором. Счастливый случай упустить нельзя, и пачка беломора летит приманкой на запрет. «Кури, земляк, да что мне жаль!» А сам подумал, клюнет, нет, и отвернулся

И клюнул зверь, полез наверх, где каждый метр был пристрелен, где черной пылью тяжкий грех был километрами засеян. И прыгнув вниз, он точно знал, на что он шел, на что он шел, и что охотник поднимал холодный автоматный ствол. И с непокрытой головой, ступая по запретной зоне, он шел в последний.

Я просто лег на камень и заснул. И до сих пор я сплю, и сон мой долг, и путь далек, хоть и близка.

Прощай, мам, мне пора, но где б я ни был, я знак подам дождинкой на стекле, что послужу достойно и на небе за веру и покой твой на земле. И потому средь звезд и черной пыли я заступаю в вечный караул.

кто-то. Взрыв забоя, нас двое, беда. Мы от мира земного отколоты, наши стоны идут в никуда. Друг мне больше, чем брат, рядом мается, а от удушья зажал рот рукой. Воздух, воздух смертельно кончается под землей, под землей, под землей.

дальше в штрек. К черту доллары, будь же проклята ты навек. Черное золото, то ли где голоса, то ли мерещится. Поспешите, нам ждать нету сил. Друг часы отстегнул, надо ж светиться. На, дарю, мол, ты помню, просил.

часы на двоих схоронила живьем земля сыновей своих. И пусть катятся ваши в штрек.

А потом, как во сне, небо мокрое, жена друга и сын их малой. Почему с дядей Витей два доктора, а наш папа накрыт с головой? В небе тучи сгустились низкие, грозовой предвещая мрак. И сжимал я часы командирские в побелевший шахтерский кулак. Почему говорят, бьют, беги, а дают, бери? Значит, что ж, завалило, лежи, а помрешь, не дыши. Поднимайся, браток. Знаешь, солнце из туч выйдет жаркое, загорит уголек, не потушишь пожарками, не затопчет сапог. Поднимайся, браток.

Я в одиночке, и все ближе смертный час. Вон катят санки по тюремному подворью. Сегодня душу я грещу в последний раз, а завтра выпущу, как голубя на воле. Нет ни иконки, ни свечи, пришел бы поп, чтоб все как надо, по-людски, по-человечески. А так зеленкою крест на крест смажут лоб.

Вчера был врач, он мне сказал: болеть не сметь, больных расстреливать устав не позволяет. Но ты герой, когда ведут таких на смерть, то вся тюрьма встает и молча провожает. Он говорил еще: не страшно, уж поверь, ты не почувствуешь, лишь голова качнется. Увидишь ты, кто открывает в небо дверь, а кто закроет.

тип того мне, за кого я смерть приму. Я удавил его бы голыми руками. Вот загремел засов в предутреннем дыму. Мне без вещей ль как, а мне в ответ с вещами. Живи, пока тот живодер попался гад. На общей хате жди, пока судья проснется. У правосудия отката нет назад. Был человек бы,

Наша встреча была в декабре. Помнишь, с горя до чертиков допились, и с ледовой горы во дворе мы с тобой, взявшись за руки, бросились. И цветы позабыли средь вьюг,

Он был охотник и джигит. Он бил быка на вскид из лета. А нынче служба и гастрит. И позарез домой охота. И вот однажды скрипнул снег. И скрипнул неспроста. Как хитрый зверь подкрался зэк прям до его поста. «Эй, командир, дай покурить!» Раздалась гулка за забором. Счастливый случай упустить нельзя, и пачка беломора летит приманкой на запрет. «Кури, земляк, да что мне жаль!» А сам подумал, клюнет, нет, и отвернулся

И клюнул зверь, полез наверх, где каждый метр был пристрелен, где черной пылью тяжкий грех был километрами засеян. И прыгнув вниз, он точно знал, на что он шел, на что он шел, и что охотник поднимал холодный автоматный ствол. И с непокрытой головой, ступая по запретной зоне, он шел в последний.

Сосед мой дрянь, мне зла не хватит, такая рань, а он огорбатит и в рот зимой кидает сливы. По что не в мой? Несправедливо. Все бы ничего,

Сосед, сосед допросится в большой избе. Сосед жирует, живет себе, и волос не дует. И джаз-музон врубает вшивый. Что ж не шансон? Несправедливо. И как-то днем

Сосед допросится. Сосед мой дрянь, мне зла не хватит, такая рань, а он огорбатит и в рот зимой кидает сливы. По что не в мой? Несправедливо. Все бы ничего.

сосед допросится. В большой избе сосед жирует, живет себе и волос не дует. И джаз-музон врубает вшивый, что ж не шансон. Хм, несправедливо. И как-то днем

Спасибо, друг, что ты со мной. Мне на душе сегодня тошно. Ты уведи меня домой. Я так увяз,

ты мой, ах, друг ты мой, ты доведи меня до дома, ах, друг ты мой,

любимая и преданная женщина. Как хорошо, что есть на свете друг, любимая и преданная женщина. Как я бы жил, где я бы был, не будь тебя со мною рядом. И если я сегодня пил, то значит мне так было надо. И хоть клонюсь

верная и преданная женщина. Как хорошо, что есть на свете друг. Любимая и преданная женщина.

судьбе небес в ущерба. Но верю, повезет, и я вернусь, где верба в саду твоем цветет. Ты распахнешь окошко и скажешь: не грусти, у вербы есть сережки.

если что, то пусть весенний теплый ветер развеет твою грусть и бросит под оконце небесные цветы. На небесах есть солнце.

Сколько смеха, сколько слез, вспомнишь, закачаешься. Я с большим букетом роз к милой возвращайся. Подхожу в глазок, смотрю, он лишь приоткрылся. Здравствуй, Таня, говорю, я ослабонился.

взяли. У завбаза Мерседес, говорят, угнали. Что ж, пора героев сих здесь нам и оставить. И другие темы в стих чудным камнем вправить. Ставлю точку, нет чернила, отнялась рука. Я ведь тоже их любил, как и вы, слегка. Я ведь тоже их любил, как и вы, слегка.

года, летят года, лихие кони. И веселья нет от скачки той. Так сидел и думал я в вагоне поезда, что вез меня домой. Домой, где под седыми облаками, среди лесов, усыпанных шарками,

жизни я уехал. Отчего и сам забыл давно. Я просто ехал и смотрел.

вагоне поезда, что вез меня домой. А за окном мелькали сосны ели и огоньки затерянных селений. Я, небось, заблудший огонек, вот так же затерялся средь дорог.

что ж, сынок, прощай, счастливый путь. А я уж как-нибудь, уж как-нибудь. Да, летят года, лихие кони, и веселья нет от скачки то. Так сидел и думал я в вагоне поезда, что вез меня.

района будет. И слушали гитарный перезвон. Сыра земля да одинокий клён. И слушали гитарный перезвон. Сыра земля да одинокий.

И вернешься, как песня, в мой запущенный сад. Как богиня прелестна и коварна, как ад. Скажешь здравствуй, ах, милый,

Не смотри же с упреком, от любя отгорят. Ах, глаза с поволокой, вы погибель моя. Из-за вас и страдаю, из-за вас и ослаблю.

служил в столице бравый капитан. В одном полку с красавицей майоршей. И был у них не полевой роман, и даже не служебный, нечто больше. Звенел уж бубенцами белый конь, и ленточки вплетались в стремена. Но не сыграла свадьбу им гармонь, нагрянула гражданская война. По хмурому небу летит колесница, и кто его знает, что с нами случится. Судьба штука злая, ты с ней не шути. Лети, колесница, лети. Судьба штука злая, ты с ней не шути. Лети, колесница, лети. И вот последний вечер для двоих. Накрыли стол, хоть ясно понимали, что не предаст никто из них своих. Тем более, что оба присягали. Он ей сказал: семь бед, один ответ. Давай со мной, там батька, хата есть. А как же мама? Знаешь, милый, нет. Езжай к своим, а я останусь

судьба штука злая, ты с ней не шути, лети, колесница, лети. Судьба штука злая, ты с ней не шути, лети, колесница, лети. И рухнул мир, казалось, вот и все, но в чубы ветры сторону не дули.

И пристальнее в оптику ствола глядела, прежде чем спустить курок. По хмурому небу летит колесница, и кто его знает, что с нами случится. Судьба штука злая, ты с ней не шути. Лети, колесница, лети. Судьба штука злая, ты с ней не шути. Лети, колесница, лети. И пронесли влюбленные повроз свою любовь с востока и до юга. И хорошо, что им не довелось увидеться, чтобы разлюбить друг друга. Так дай же Бог и мир, и в мире том, в душе смирение, в небе тишины, чтоб детям не впитался с молоком смертельный яд бессмысленной войны. По хмурому небу летит колесница, и кто его знает, что с нами случится. Судьба

Я рванул с воронка. Больше ждать я не мог. Сбил наручники с рук и конвойного с ног. И залаяли псы, лишь очухались все, и погоня пошла по пятам на хвосте. Среди дня да в час пик, в этом мой перевес. Затеряюсь в

меня. Ну а третья его. Ведь свинцу все равно, кто здесь свой, кто чужой, кто получит свое.

больше всех было надо. Номерок на доску, смерть сыграет в лото. Если вспомнят в полку, значит, выпьют по 100. Упокой же, душа, тех, кого не забыть. Ах, как жизнь хороша, ах, как хочется.

крутили в спаленке. Мы глобус маленький. Ты ткнула пальчиком в пролив Ла-Манш. И в ту же ночь зимой в побег ушли с тобой. Навек оставили дом детский наш. Ты шла, тревожилась, в казенку ежилась. Но шаль, что я украл, ты не взяла. И та обновочка свелась веревочкой к беде, которая и привела тебя.

поезд жизни не дошел, говорила костелянша, воровать нехорошо. Я вышел в хмурости, вновь сел по глупости, крутила жизнь меня, таща на дно. И понял я годам, что в этой жизни нам с тобою свидеться не суждено. В тюремной сырости ты часто снишься мне,

Стелянша, воровать нехорошо. Теперь уж верится, мы в небе встретимся. Слеза сиротская сорвется вниз. Дождем по паперти к отцу да матери, чтоб подарили нам другую жизнь. А чтоб меж вьюгами нашли друг друга мы.

скрестим пальчики в пролив Ла-Манш. И у моря, у Ла-Манша зажжем свечку, нет, костер за завхоза Костеляншу, за всех братьев и сестер.

знаешь, в душе спокойно и светло, когда ты рядом что-то напеваешь.

Друзья-то, мол, встречают знать неплохо. Я сплюнул, да какие там друзья. Я знаю сам, мне многое прощалось. Но этот раз последний, честно, мам. Ну что, сынок, права я оказалась.

А на трубу то глядь, а дыма нету. Я робел, но руку не отнял. А на трубу то глядь, а дыма нет.

крутили в спаленке. Мы глобус маленький. Ты ткнула пальчиком в пролив Ла-Манш. И в ту же ночь зимой в побег ушли с тобой. Навек оставили дом детский наш. Ты шла, тревожилась, в казенку ежилась. Но шаль, что я украл, ты не взяла. И та обновочка свелась веревочкой к беде, которая и привела. Эх, до моря, до Ла-Манша поезд жизни не дошел, говорила костелянша, воровать нехорошо. Я вышел в хмурости, вновь сел по глупости. Крутила жизнь меня, таща на дно. И понял я годам, что в этой жизни нам с тобою свидеться не суждено. В тюремной сырости ты часто снишься мне.

крестьянша, воровать нехорошо. Теперь уж верится, мы в небе встретимся, слеза сиротская –

скрестим пальчики в пролив Ла-Манш. И у моря, у Ла-Манша зажжем свечку, нет, костер за завхоза Костеляншу, за всех братьев и сестер.

качаешься. Я с большим букетом роз к милой возвращайся. Подхожу в глазок, смотрю, он лишь приоткрылся. Здравствуй, Таня, говорю, я ослабонился.

базы Мерседес, говорят, угнали. Что ж, пора героев сих здесь нам и оставить. И другие темы стих чудным камнем вправить. Ставлю точку, нет чернил, отнялась рука. Я ведь тоже их любил, как и вы, слегка. Я ведь тоже их любил, как и вы, слегка.

знаешь, в душе спокойно и светло, когда ты рядом что-то напеваешь.

Мороз крепчал, губа моя не дура. Уже четвертый грела фунфарек. Вдруг в свете фар старушечья фигура мелькнула и

позади боевые дороги. Я вернулся с победой назад, и обнялись втроем на пороге. Дочь, жена, да в отставке солдат. В дом зашел, на душе полегчало, вещмешок бросил лишь у стены. Дочка тут же его развязала. Папа, что ты привез мне с войны? Эх, я бы стопочку принял на грудь. Дай же, дюймовочка, папке вздохнуть. Я ответил, где был я, там жарко. Тает там шоколад и сталь. Вот платочек за место подарка. Ну а в нем золотая медаль. Дочь медяшку назад протянула, и как душу вспорола мне. Подошла и в глаза заглянула. Папа, ты убивал на войне?

Что ты, милая, я же по связи. Мое дело катушку крутить. Ну, помочь там лошадку из грязи или повару чем подсобить. Дочка смотрит, обнявши коленки. Ее в люльку уже не снесешь. Ловят детские ушки антенки. Нашу каждую взрослую ложь.

войны, только с пьяну участковый по небу стрелял. Раню птицу, та птица в окошко залетела, и я теперь

непростой осеницей была. И теперь, как мне в жизни смириться, что синицу спасти не смогла. Мы теперь подпираем дверь в сенях, гасим свет и не топим печь. Я на улицу выйти не смею, сплошь и рядом ни

и сидел я с бутылкой водки, поминал всех, кого больше нет. И вопрос прямой наводкой в кулаках высекали ответ –

Однажды в запой от незажитых ран окунулся башкой в зазеркальный

и расколотый мир был такой, как он есть. Тот, кто спас свой мундир,

Я под утро устал пить, судьбу прокляня, и двойник из зеркал ствол направил в меня.

Любимая, я старый стал и дождь, но до сих пор вас помню и люблю. Простите мне за тот мотивчик пошлый, простите мне за

Одна тайга и волки с зайцами. А он бежим, а я ему куда? Он выплюнул бычок и щелкнул пальцами. Туда, куда уходят поезда. И догрузив осину, мы с другом спина в спину, накрывшись мешковиной, залезли под бревно. Конвой багром пошарил и паровоз пошпарил. Дружок мой затемарил, и я с ним заодно. Проснулся я, смотрю, купе со шторками. Ни друга, ни осины, ни сосны. В углу прикрыто синими ведерками.

карманов, а там билет, я гляну за лондонским туманом. Я еду, господа, я тер ладоши, прыгал между полками, искал проводника открыть сортир. Смотрю, все едут синими ведерками, нарядчик, хлеборез, добрый.

схватит с головой. Детишкам на печенье, жене на примирение, а маме на лечение в больнице областной. Глотнул я коньячка, поел Антоновки, и вдруг в конце прохода в синем мгле предстал мой друг в потрепанной буденовке, хоть без коня, но с саблей и в седле. И говорит мне горько: ну что ж ты, друг мой Борька, за синие ведерки мать родину продал. Ты что, кричу, братуха? Но поздно, он мне в брюхо, сцепились мои ухо, я другу разодрал. Он побледнел на шее, вены вздулись, и в левый бок мне саблей получай. Тут мы по-настоящему проснулись.

запах сплошь и рядом полосок серых масть. И вздрогнула утроба, я понял, что мы оба попали на особый, акулам прямо в пасть. И старый зэк один, что из разгрузчиков, хохочет: вы что, лохи? Не пойму.

срок. О полной невезухе мы ехали не в духе. Дружок, держась за ухо, а я за левый бок. И по тайге, где зайцы только с волками, где вечный лес подпер небесный мрак, увез, мигая синими ведерками, двоих никчемных зэков автозак.

не цвести уж цветам за околицей. Бродит зло по дворам, в двери ломится. Погорел отчий дом, сажа черная забрала мать с отцом, сила темная.

так и шли в никуда, вечность целую, как вела их звезда в поле белое.

говорила сестра брату малая. Я устал, а жутко маме хочется. Мы идем, а наш путь все не кончится. Отвечал брат старшой зябко вечером. Ничего, уж

а за полем, где дым, речка плещется. Млечный путь стелит им в небо лестницу. И с обрыва, где высь, скособочилась, взявшись за руки вниз, дети бросились. Но с небес две звезды подхватили их, и у самой воды —

Служил в столице бравый капитан, в одном полку с красавицей майоршей. И был у них не полевой роман, и даже не служебный, нечто больше. Звенел уж бубенцами белый конь, и ленточки вплетались в стремена. Но не сыграла свадьбу им гармонь, нагрянула гражданская война. По хмурому небу летит колесница, и кто его знает, что с нами случится. Судьба штука злая, ты с ней не шути. Лети, колесница, лети. Судьба штука злая, ты с ней не шути. Лети, колесница, лети. И вот последний вечер для двоих. Накрыли стол, хоть ясно понимали, что не предаст никто из них своих, тем более, что оба присягали. Он ей сказал: всем бед один ответ, давай со мной, там батька, хата есть. А как же мама, знаешь, милый, нет, езжай к своим, а я останусь здесь. По хмурому небу летит колесница, и кто его знает, что с нами случится. Судьба штука злая, ты с ней не шути. Лети, колесница, лети. Судьба штука злая, ты с ней не шути. Лети, колесница, лети. И рухнул мир, казалось, вот и все. Но в чубы ветры сторону не дули. Хранил он фотографию ее,

с нами случится, судьба штука злая, ты с ней не шути, лети, колесница, лети. Судьба штука злая, ты с ней не шути, лети, колесница, лети. И пронесли влюбленные повроз свою любовь с востока и до юга. И хорошо, что им не довелось увидеться, чтоб разлюбить друг друга. Так дай же Бог им мир, и в мире том, в душе смирение, в небе тишины, чтоб детям не впитался с молоком смертельный яд бессмысленной войны. По хмурому небу летит колесница, и кто его знает, что с нами случится. Судьба

зеркале тонкая трещина, и ко мне сквозь нее по ночам ходит в черном красивая женщина и шутливо жмет пальчик губам. Мы молчим только взглядом отчаянным.

глаза, моя милая. Не печаль свою тонкую бровь. За грехи я любезно помилован, да жестоко казнен за любовь.